Радиус FM. 30 апреля в кинотеатрах страны национальная премьера фильма «Одно на двоих» о летчиках-героях Беларуси, которые ценой своих жизней увели неуправляемый самолет от жилых домов. Фильм о подвиге, который навсегда вписан в историю страны. И история, от которой замирает сердце.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: и Кропка.
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbooks с треком Graceland. Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones and Die с треком Gun. Ну а золото было у Альберта Брайта с треком Wild. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Витебске от 26 до 28 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Фестиваль в Токио. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Витебске от 26 до 28 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее только топовая музыка.
0: Радиус ФМ, волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Тишина режет осколками.

Слушай «Радиус ФМ» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Окей. Как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM о погоде.
1: Всем привет, я Полина Тарасевич и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, сегодня по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Витебске от 26 до 28 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Заходи без причин говорить о том, о чем нельзя, увы, с другими людьми.

Радиус FM. 30 апреля в кинотеатрах страны национальная премьера фильма «Одно на двоих» о летчиках-героях Беларуси, которые ценой своих жизней увели неуправляемый самолет от жилых домов. Фильм о подвиге, который навсегда вписан в историю страны. И история, от которой замирает сердце.

0: реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Маршрут перестроен. Оптимизируй поиск.
5: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай – gsz.gov.by.
4: Вы достигли цели.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Faithless.

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: возмещение убытков.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
6: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
7: Реклама. Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Всем доброго солнечного утра, майского утра, ребяточки, привет, просыпаемся, это Пробудители на Радиус FM в Беларуси, 7 утра, 1 минута, за окном плюс 803 градуса примерно, да. Можем раздеваться уже официально, девчонки, платьюшки ваши, наконец-то мы увидим вас, красивых парни. Шорты наши, все, достаем ту самую любимую пару с 2007-го.
2: С выпускного.
1: И вылетаем. Ребят, Пробудители, это Радиус FM. Начало новой недели, делай погромче. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Astra Life — это твой гороскоп на старт рабочей недели.
1: Далее улыбнула порция хорошего настроения из интернета.
2: Потом, пока ты спал, расскажем о внедрении искусственного интеллекта в дорожном движении.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет. Привет тебе, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу о необычных камерах на одной из трасс и чем вреден просмотр видео на 2Х.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Апрель устроил Беларуси проверку на прочность, снег и шторм. Стихия повредила крыши домов, повалила деревья и задела автомобили в нескольких населенных пунктах. Спасатели оперативно распиливали и убирали упавшие деревья. Из-за холода почва прогрелась медленно, поэтому аграриям советуют повременить с посадкой картофеля. Однако холод уже отступил, в Беларусь пришло настоящее лето. Дальше ожидается небольшой спад и дождь, но снега и мороза можно больше не бояться. На трассе Р-53 появились суперсовременные камеры. Они сканируют проезжающие машины и мгновенно находят нарушения. Непройденный техосмотр, непристегнутый ремень, превышение скорости или разговор по телефону — система видит все. Через 5 километров на огромном табло над дорогой высвечивается номер авто и его нарушения. В ГАИ поясняют, это новшество внедрили в испытательных целях. Но за серьезные проступки штраф все равно последует. Пока что камеры работают в тестовом режиме. Минск начал преображаться ко Дню Победы. На улицах и проспектах устанавливают фотозоны и инсталляции. Всего в разных районах города появится более 150 конструкций. Самая масштабная у Дворца Республики. Композиция из 6-метровых колонн с информацией о продвижении трех белорусских и прибалтийского фронтов. У стелы «Минск. Город-герой» появится 3-метровая сцена с занавесом из военной газеты. В южнокорейских городах резко выросло число нападений диких кабанов. Раньше встретить кабана в густонаселенном городе было редкостью. Сейчас картина изменилась, они стали частыми гостями торговых центров, вокзалов и жилых комплексов. Причина — отсутствие хищников и рост популяции. Ежегодно фиксируется около 60 случаев серьезного травмирования людей этими животными. Власти бьют тревогу, но пока ситуация не улучшается. Просмотр видео на ускорении вредит нервной системе. При быстром просмотре мозг не успевает качественно усвоить информацию. Постоянное ускорение может привести к дефициту внимания и переутомлению. Психологи советуют проверить себя. Прочитайте главу обычной книги. Если отвлекались или перечитывали, значит мозг перегружен. Но концентрацию можно вернуть. Для этого ограничьте ускоренный контент, наладьте сон и устраивайте минуты тишины без гаджетов. И это все новости. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 25-27, со знаком плюс, в Витебске 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире Пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 9 минут в стране, ты слушаешь Радиус FM, у нас Астролайф, гороскоп, но начнем мы по традиции с наших прогнозов и знаков. Пашка, что тебе звезды пообещали?
2: Я сегодня как этот коуч из Рилсов, буду искать баланс.
1: Если откладывать по 1000 в месяц, то в конце года будет 12 тысяч. Хорошо, Юль, у тебя чего?
3: А я сегодня вообще не при делах.
1: О, нормально. А звезды говорят, что со мной всем сегодня будет очень сложно. Но прежде всего, мне самому после таких выходных очень сложно. Хочу вам признаться, это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, как этот день пройдет у тебя.
0: Астролайф.
3: Итак, Овны, с вами сегодня будет непросто, но это поможет понять, кто из близких действительно готов проявить терпение и ценит вас.
1: Ну что ж, проверим. Тельцы, появится шанс вернуться к отложенному делу, и на этот раз все начнет складываться удачно.
2: Близнецы, постарайтесь не позволять проблемам портить настроение. При ближайшем рассмотрении они окажутся не такими уже и серьезными.
3: Раки, лучше переждать напряженный момент в стороне, сохранив силы и нервы для более спокойного времени.
1: Львы, придется отстаивать свою точку зрения, поэтому заранее подготовьте убедительные аргументы.
2: Девы, даже простые желания потребуют усилий, поэтому важно найти баланс между делами и отдыхом.
3: Весы, вот у вас-то энергия будет столько, что вас сложно будет остановить, даже если направление движения не совсем понятно.
1: Скорпионы, эмоции могут зашкаливать, поэтому важно найти безопасный способ их выразить, не доводя до крайностей.
2: Стрельцы, день обещает быть настолько приятным, что захочется, чтобы он длился как можно дольше.
3: Козероги, перед разговором с малознакомыми людьми лучше узнать о них побольше. Больше, чтобы избежать сегодня недоразумений.
1: Водолеи, лучше не перегружать себя делами и закончить активность пораньше, чтобы не переутомиться.
2: Закончим рыбами. Окружающие сегодня могут вести себя с вами слишком опекающе, но спокойствие поможет пережить этот день без лишнего раздражения.
3: Но через несколько минут никакого раздражения, только классные мемы и шутки из интернета вылобнуло.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 7 часов 17 минут в стране. Доброе утро, привет себе. Это Радиус FM, у нас улыбнуло. Мы отобрали лучшие, интересные мемы из интернета, готовы ими поделиться с тобой.
2: Я могу начать,
1: конечно. Давай, давай, давай.
2: Хитрые и коварные врачи спрашивают, где болит, а потом туда давят.
1: Есть такое дело. У меня штучка, которая очень подойдет после вот этих выходных. А что если все пенсионеры тусят ночью, а потом едут утром домой в транспорте уже протрезвевшие и злые?
2: А, вот откуда они. Никаких поликлиник нет на самом деле.
1: Они просто возвращаются из клуба.
2: Слушай, интересно.
3: Ну, у меня такая темная. Что такое? Из трех букв в одно ухо входит, из другого выходит. Лом.
1: Ужасная штука. Мы попробуем вот немножко осветлить комнату. Через 5 минут, пока ты спал, расскажем о внедрении искусственного интеллекта в дорожное движение.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Пап, купи сладкую вату и колу.
5: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
6: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
5: Ну что, на выходные в аквапарк?
8: А потом в пиццерию.
9: Ура! И на карусели!
7: Везде побываем, карточка застрахована.
10: Сезон скидок в Элема. Только с 1 по 10 мая скидки до 25% на выборочные модели из коллекции «Весна-лето 2026». Создайте свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
0: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе

0: надеюсь, это...
1: В Беларуси 7 утра, 24 минуты. Всем доброе утро. И прямо сейчас расскажем о внедрении искусственного интеллекта в дорожное движение.
2: Пока ты спал.
3: Суперсовременные камеры появились на одной из республиканских трасс Беларуси.
1: Угу.
3: Нарушения будут фиксироваться и сразу же отправляться водителям. Но не на телефон, а на огромное табло над дорогой. Прикольно, да?
4: Хорошо.
3: Чтобы вы понимали, это ноу-хау появилось на дороге, которая называется P53. R53, у меня нет прав. Умная система сканирует проезжающие авто и сразу устанавливает все недочеты. Не пройденный техосмотр, не пристегнутый ремень, если ты превысил скорость или говоришь по телефону, за все это тебе прилетит. И, в общем, на этом табле будет написано все твои нарушения. Там вот прямо написано номер машины. Пройдите техосмотр. Номер машины, пристегните.
1: Это, знаешь, тебя как котенка вот твои вот эти вот гадости пикают.
3: Да, и чтобы все увидели это.
4: Слушай, ну классная идея, но мне кажется, надо на этом не останавливаться, нужно идти дальше, нужны табло, на которых будет что-то такое, знаешь, типа хлеб, картошка, курица, туалетная бумага.
1: Список.
4: Да, да, чтобы ты точно не забыл. А если, например, ты молодец, у тебя и с техосмотром все хорошо, и ремень пристегнут, да, и скорость ты не превышаешь, ну, чтобы табло не простаивало, чтобы тоже какой-то текст на нем появлялся, годовщина твоей свадьбы 20 мая. И ты такой, оп, и не забыл. Проехал, прочитал, заехал, купил цветы там или какой-то...
1: Настя, в какие-то депутаты надо баллотироваться.
4: Ну хорошо.
1: 100%.
2: Пробудитель на радио СФМ.

0: Радиус FM.
1: Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM в белорусской столице. 7 утра, 31 минута, и мы продолжаем.
2: В ближайшие полчаса интерактив Эйс Вентура, розыск здравого смысла и пропавшего в странном треке слова. Подарки ждут, не пропусти игру.
3: А потом улыбнуло еще немножечко мемов и шуточек из интернета.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Пробки.
5: Привет. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске почти свободны. Крупных затруднений нет. Так что хорошей дороги, расскажу о погоде.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Витебске 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире Пробудители.
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: В Беларуси 7 утра, 37 минут. Всем привет, это Радиус FM. Это Пробудители. Буквально через 5 минут предлагаю сыграть в Эйс Вентуру. Тебя ждет очень странный трек. Это мое, мягко еще очень сказано. И скрытое в нем слово. Отгадаешь, что за слово скрыли, получишь очень классный подарок.
2: Ты получишь от нас безлимитный абонемент на целый месяц в сеть фитнес-клубов «Адреналин».
3: Ну что, ноги в руки и оставляй заявку. Забегай в нашу официальную группу в Telegram «Радиус FM». В самом низу находи там маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудитель на «Радиус FM». Реклама.
4: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
5: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок «Добрый» превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день «Добрый».
0: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорцы и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 7 утра 41 минута в Беларуси. Прямо сейчас играем в Эйс Вентуру.
0: Эйс Вентура.
2: Мы берем кусочек трека и одно слово запикиваем звуком какого-то интересного животного. Если игрок отгадывает, какое же слово мы запикали, получает приз целый месяц безлимитного спорта в адреналине.
3: Ну что ж, сегодня готовность к понедельнику, к рабочей неделе будем проверять у Елены. Леночка, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
3: Как твое утро проходит, что делаешь?
4: На работу собираюсь, детей в школу собираю.
5: Ух ты. Молодец какая.
3: Много дел, правильно?
4: Ну да.
3: Хорошо. Ну что ж, тогда тебя немножечко мы вырвем из этой реальности, включим тебе то, на что бы ты никогда не обратила внимания в реальной своей жизни, ну и будем угадывать. Готова?
4: Да, готова.
1: Итак, если готова, то слушаем задание внимательно.

0: У каждой маленькой девочки должна быть паяльная лампа, пыльная мгла, бензопила.
1: Любовь зла. Любовь зла.
2: Любовь зла.
1: У каждой маленькой девочки должна быть паяльная лампа.
2: Пусть будет бензопила.
3: Думаешь, бензопила?
2: Ну, может, это какая-то песня-шутка. Да.
3: А то
2: в каком направлении?
1: Может быть, что-то еще. Лена свою детскую фотографию достает, знаешь.
2: Лапа в огромном мешке.
1: Давай слушать.

0: Совершенно верно.
1: Мы тебя поздравляем. Безлимитный абонемент в «Адреналин» на целый месяц твой. Ты, как всегда, остаешься на линии, расскажем, как забрать подарок. Есть маленькая информация для наших слушателей. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране. Еще один новый открылся в Минске по улице Верхоружья. Широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще там очень любят студентов, и для них действуют выгодные условия. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуй свою мощь вместе с «Адреналин».
2: Пробудитель на радио СФМ. Реклама.
3: Осторожно, дети.
4: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
3: У нас можно все.
5: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
6: Сашенька, привет.
3: Громко петь.
6: Опа! У-у!
3: Задорно смеяться.
4: Сумасшедшая.
3: И не слушаться взрослых.
7: Мама, это ты лишь виноват.
8: А я вот, знаете...
6: Да, речь потерял.
3: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
4: На сцену надо выходить с удовольствием.
3: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
9: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
10: Наша.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 51 минута в стране, это Радиус FM, у нас улыбнула, ловет нас мемы и шутки из интернета.
2: Юленька.
3: У меня очень черная. Ударилась лягушка о землю головой и стала девицей прекрасной. Ударилась второй раз и стала месивом кровавым. Раз на раз не приходится.
2: Ужас какой.
1: Хорошая. У меня такая тоже немножечко грустненькая. Семен учился в настолько плохой школе, что аттестат ему накололи на спине.
2: Очень хорошо. Ну, закончу такой. Вот Юль, мне кажется, со мной согласится, что только у слабой женщины мужчина во всем виноват. У сильной он еще и наказан.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 8 утра ровно. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на Радио СФМ. Мы продолжаем нашу утреннюю миссию. Прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса улыбнула порция хорошего настроения из интернета для тебя.
3: Далее интерактив «Скорость звука». Главный приз по-настоящему весенне-летнему. Продолжаем радовать весенними-летними подарками. Брендированный аэрогриль. Но каждый участник, независимо от результата, получит брендированный шопер от нас, от Радио СФМ.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полин, привет, тебе рассказывай, какие новости.
4: Привет.
0: В Беларуси 8 часов утра.
5: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
6: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком…
7: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
8: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
7: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
4: Нарушение госграницы в воздухе фиксируется практически ежедневно. Об этом рассказал представитель вооруженных сил Андрей Лукьянович. Нарушения, очевидно, связаны со сложным географическим положением нашей страны. Мы имеем выступы как на территории Украины, так и на территории России, на юге, на востоке. Потому иногда беспилотные летательные аппараты отклоняются и нарушают наше воздушное пространство. Наши войска такие случаи фиксируют. В Беларуси завершили разработку нового способа борьбы с солидными опухолями. Речь о CAR-T-терапии четвертого поколения. В основе метода лежит использование собственных иммунных клеток пациента. Лаборатории их модифицируют, обучают распознавать раковые клетки, а затем возвращают обратно в организм. Такую терапию уже получили более 100 пациентов. У 70% опухоль полностью разрушилась, а ожидаемая продолжительность жизни увеличилась. Европу и США накрывает волна экономических и социальных последствий нефтяного кризиса. В Германии это вызвало протесты. Более 360 тысяч человек требуют отставки канцлера. В начале года на фоне экономического кризиса Фридрих Мерц призвал немцев больше работать и объявил о возможной отмене 8-часового рабочего дня и сокращении пенсионных выплат. Тем временем стратегия у страны следующая – создать самую сильную армию в Европе до 2039 года. Власти Ирландии в августе свернут программу размещения украинских беженцев. Они не исключают, что некоторые останутся бездомными. Власти Ирландии считают нынешнюю схему нежизнеспособной с финансовой точки зрения, так как около 16 тысяч прибывших еще в начале СВО в страну украинцев фактически содержатся за счет государства. Новый гастрономический тренд. Белорусские ученые создают цветной картофель. Уникальность заключается в натуральности такой картошки. Окраска достигается без генной модификации, а за счет высокого содержания антиоксидантов. Цветной картофель можно жарить, варить, запекать. Но чтобы сохранить яркость цвета и привычный вкус, клубни рекомендуется готовить не дольше 20 минут. Коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов «Сильные регионы», «Туристический потенциал» и «Технологическая самодостаточность». Это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых, срок до 15 лет, сумма до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк. Инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробности на belapb.by. И это все новости. О погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
9: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Витебске 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 11 минут на Радиус FM. У нас улыбнула, готовься ловить от нас мемы и шутки из интернета.
2: Можно я начну?
1: Давай, Юленька.
2: На свадьбе друзей побежала ловить букет, но потом опомнилась и хотела вернуться к мужу. Но он замахал руками и говорит: нет, нет, я на себя уже поставил.
1: Нормально, я продолжу тогда. Диван легко превращается в диван-кровать, если забыть жену поздравить с годовщиной свадьбы.
3: О,
1: и все, работает.
3: В отношениях женщина должна быть красивой, а мужик должен уметь нормально ее фоткать.
1: Ну, это без шансов. А вот что точно произойдет через 5 минут в нашем эфире — скорость звука. Беспроигрышная игра, где главный приз — это брендированный аэрогриль от нас, от Radius FM, но каждый участник, независимо от результата, получит фитнес-бутылку.
0: Пробудитель на Radius FM.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: 8 утра, 19 минут в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. Буквально через 5 минут будем играть в скорость звука.
2: Участнику нужно будет сделать ставку, за сколько секунд он отгадает трек. Главный приз недели – это брендированный аэрогриль. Ну а каждый участник по-любому получит от нас брендированный шопер от Радиус FM.
3: Без подарков никто не останется. Ну а пока оставляй заявку на участие в нашем телеграме. Заходи в группу Радиус FM. В самом низу находи такой маленький значок чата. Нажимай на этот значок и оставляй свой номер телефона.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Выгодные цены на летние шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
2: Сезон скидок в Элема. Только с 1 по 10 мая скидки до 25% на выборочные модели из коллекции «Весна-лето-2026». Создайте свой идеальный образ в фирменных магазинах Элема. Подробности акции по телефону 349-0299 или на сайте elema.by.
3: Реклама.
4: Топ-чарт.
3: Топ-чарт Радиус FM.
4: Радиус FM.
3: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
4: Голосуй.
3: Голосуй на сайте radiusfm.by.
4: Слушай.
3: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
4: Радиус FM.
3: Будь на волне топовой музыки.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: В стране 8 утра, 23 минуты. Всем привет, это Радиус FM. И прямо сейчас наш интерактив «Скорость звука».
0: Скорость звука.
2: Итак, на кону наш главный подарок недели. Это брендированный аэрогриль от Радиус FM. Но без подарков никто от нас не уйдет. Потому что каждому участнику, с которым мы будем играть, мы по-любому подарим поощрительный приз. Это шопер от Радиус FM.
3: И сегодня что за аэрогриль? Что за шопер будет сражаться Илья? Илья, привет тебе, доброе утро.
4: Да, доброе утро.
3: Как твое утро, Илья? Чем занят, рассказывай.
4: Отлично. Еду на работу.
1: На работу.
3: Как твои выходные прошли? Что делал?
4: С удовольствием.
3: С удовольствием.
4: Отмечали.

0: Секунда внимания. Оп.
1: Ну вот так.
0: Я отгадал, если честно.
1: Илья, у тебя там группа поддержки, да, я слышу?
2: Джонни.
0: А песня какая?
2: Ты можешь... Никак.
0: О, давай послушаем.
3: И как бы ни старался, никак.
1: Вот так, а, Илья?
0: Совершенно верно.
4: Великолепный результат, ну, как мы обещали, поощрительный шопер от Радио СФМ по-любому достается тебе. Ну, еще и, конечно же, твои баллы тоже с тобой. Как будут развиваться события, будем следить в течение недели. Оставайся на линии, расскажем, как забрать подарок.
5: Пробудитель на радио.

0: на Радиус FM. Радиус
1: FM. 8 утра, 30 минут в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. Всем доброго утра. И прямо сейчас, делай погромче, расскажем, что тебя ждет впереди.
2: В ближайшие полчаса интерактив «Не и им не тут». Первая на этой неделе битва против искусственного интеллекта. Будем пробовать отличить его от реального человека. Подарки ждут.
3: Ну а потом улыбнула еще немножко мемов и шуток из интернета.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
0: Пробки.
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, движение на дорогах Минска затруднено. Основные затруднения по проспекту Независимости от улицы Сурганова до площади Победы. Время проезда 13 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Витебске 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: 8 утра, 37 минут в Беларуси. Всем привет, это Радиус FM. Буквально через 5 минут наш интерактив не ИИ мне тут. С твоей помощью будем пытаться отличить искусственный интеллект от реального человека.
2: Если ты хочешь проверить свои силы, проверить свою интуицию, тогда заходи в официальную группу в Telegram Радиус FM. В самом низу находи маленький значок чата. Нажимай на него и оставляй свой номер телефона.
3: Через парочку минут мы сыграем с двумя слушателями, ну а победитель получит нас брендированный зонт от Радиус FM.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Слышите? Это Грильфест в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык из птицы пряный. Всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
4: Ремонт своими руками? Нет.
5: Маяк представляет... Квартирный ответ! С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей, а еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-90-08.
6: Каждое воскресенье в супер Лото новый тираж и новые победители. Покупай билеты и играй на lotto.by.
0: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 8:41 в Беларуси. Всем привет, это Пробудители на Радиус FM. И предлагаю прямо сейчас поиграть в «Не и им не тут».
0: Не им не тут.
3: Слушаем два голосовых сообщения. Одно создано при помощи искусственного интеллекта, а второе записал реальный живой человек. Так вот, нашему игроку нужно отгадать, где же чье голосовое, и забрать свой приз — брендированный зонтик от Радиус FM.
4: И сегодня натурпродукт от ненатурпродукта будет пробовать отличить Данила. Данил, доброе утро, привет тебе.
5: Доброе утро.
4: Как твои выходные прошли, рассказывай.
5: Да нормально, шашлычок, дача.
4: Ага, все в порядке. Сейчас настроение хорошее, все, физическое состояние тоже огонь.
5: Ну да.
4: Ну молодец, все. Тогда ты легко справишься с этим заданием. Готов ты?
5: Ну да.
2: Итак, давайте, поехали. Слушаем внимательно первое голосовое.
6: Куда уходит детство?
2: И второе.
7: Куда уходит детство?
4: Оп. Итак.
2: Интересно, конечно.
4: Давайте, что скажешь?
5: Будет. Второе у нас будет искусственный, и второе будет искусственный интеллект.
4: Ага, то есть женский голос — искусственный интеллект?
5: Да.
4: Ага, соответственно, мужской — это живой человек. Ну что ж, автор томится у нас на линии, все, что нам остается сделать, это все проверить. А, доброе утро, автор, привет тебе.
8: Доброе утро.
4: Как она, как Юля провела сегодня утром Данилу? Юленька, можно тебя попросить фразочку повторить?
8: Куда уходит детство?
2: И вот твои аплодисменты, красотка! Спасибо тебе большое за то, что постаралась. И смотри, вот даже искусственный интеллект смогла переиграть. Даник, тебе тоже спасибо большое. Желаем спасибо. Тебе хорошей недели. Пока-пока.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
9: Ами. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Отличная двуспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
10: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
11: Великое княство Сулаза прошае провести майские выходные разом. Ведаешь историю родимы, пильнуешь Беларусь. Подробязности на парк Сулабай.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8 часов 48 минут в стране, это Радиус FM. Улыбнула, привет тебе, доброго утра. Готовься от нас ловить все самое смешное из интернета.
2: Можно, чтобы хейт не словить, я прочитаю и умолкну как бы.
1: Давай.
2: Самое обидное, когда запланировала с мужчиной идеальные отношения, а он как-то не по плану действует.
1: Не по сценарию работает. Хорошо, я продолжу, у меня такая вот. Расписывая ручку, можно случайно подделать подпись человека по фамилии Ишишин.
3: И Шишин.
2: Хорошо.
3: Ну и моя такая, около черненькая. 7 бед, 1 ответ, подумала Белоснежка, беря в руки нож.
2: О, миленько.
1: Маленький такой.
0: Пробудитель на Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM в белорусской столице, 9 утра ровно, и прямо сейчас расскажем о планах на будущее.
2: Ближайшие полчаса Астролайф, твой гороскоп на начало недели.
3: Далее улыбнула очередная порция хорошего настроения из интернета.
1: А еще вот это поворот, расскажем о необычном способе привлечения внимания к ямам на дорогах.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет тебе, рассказывай, какие новости.
4: Привет, расскажу, почему все птицы боятся женщин и зачем в Беларуси красная корова.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
4: С 2000... ...сафам Полина Тарасевич, доброе утро. В Беларуси официально трудится более 4 миллионов человек. Об этом сообщает Белстат. Если говорить о портрете, то человек труда чуть старше 42 лет, причем тут полная синхронизация между женщинами и мужчинами. Большинство работников – это городские жители. Активно строят карьеру молодежь. Белорусов до 31 года около 20% от всех занятых, а каждый десятый из них уже занимает кресло руководителя. Примерно четверть всех работников в стране заняты на промышленных предприятиях. В стране завершается отопительный сезон. Первыми систему на летний режим перевели некоторые регионы, сейчас Минск. Тепло отключают в жилфонде. Также на очереди общежития и городские бани. Исключение – школьные и дошкольные учреждения, больницы. Отключение обычно проходит поэтапно. Напомню, отопление прекращается, если средняя температура держится на уровне 8 градусов и выше трое суток подряд. Литва официально ввела лимит на ввоз топлива из Беларуси и России. Сегодня документ опубликован на сайте литовской таможни. Теперь в республику можно ввести не более 20 литров топлива только в штатных баках автомобиля. Ограничения будут действовать до 31 декабря 2027 года. Искусственный интеллект управляет кафе в Швеции. Проект придумала команда из Сан-Франциско. Они решились на эксперимент, так как хотели проверить, справится ли ИИ-модель с ведением настоящего бизнеса. Так ИИ-менеджер Мона отвечает за найм сотрудников, формирование меню, выбор поставщиков, управление запасами продуктов и многое другое. При этом начальницы подчиняются обычные люди. Специалисты считают, что их проект предваряет новую эпоху в бизнесе. И последнее. Ездишь по стране, мы тебя не оставим. Заходи на сайт radiusfm.by, жми «Разрешить доступ к геопозиции», ты сразу увидишь частоту, на которой мы звучим. Таковы новости. О погоде далее.
5: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
6: Что для вас значит работа?
7: Когда просыпаешься утром с охотой.
8: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
9: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
10: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 25-27, со знаком плюс, в Витебске 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет себе, 9 часов 9 минут в стране, это Радиус FM, у нас Астролайф, но для начала пробежимся по нашим прогнозам на сегодня. Пашка, что у
2: тебя?
1: Я
2: сегодня буду искать баланс.
1: Ага.
2: Вот так вот.
1: Хорошо, Юль, как ты?
3: Я сегодня не при делах.
2: Нормально.
1: Здорово.
2: Вася, а у тебя что?
1: Звезды утверждают, что со мной сегодня будет очень и очень сложно, придется потерпеть.
2: Это ты так утверждаешь.
1: Это я. Это были прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, как этот день пройдет у тебя.
0: Астролайф.
3: Итак, Овны, с вами сегодня будет непросто, но это поможет понять, кто из близких действительно готов проявить терпение и ценит вас.
1: Ну что ж, посмотрим, тельцы, появится шанс вернуться к отложенному делу, и на этот раз все начнет складываться удачно.
2: Близнецы, постарайтесь не позволять проблемам портить настроение. При ближайшем рассмотрении они окажутся не такими уже серьезными.
3: Раки, лучше переждать напряженный момент в стороне, сохранив силы и нервы до более спокойного времени.
1: Львы, придется отстаивать свою точку зрения, поэтому заранее подготовьте убедительные аргументы.
2: Девы, даже простые желания потребуют усилий, поэтому важно найти баланс между делами и отдыхом.
3: Весы, энергии будет столько, что вас сложно будет остановить, даже если направление движения не совсем понятно.
1: Направление движения вам придадут. Скорпионы, эмоции могут зашкаливать, поэтому важно найти безопасный способ их выразить, не доводя до крайности.
2: Стрельцы, день обещает быть настолько приятным, что захочется, чтобы он длился как можно дольше.
3: Козероги, перед разговором с малознакомыми людьми лучше узнать о них побольше, чтобы избежать недоразумений.
1: Водолеи, лучше не перегружать себя делами и закончить активности пораньше, чтобы не переутомиться.
2: Закончим рыбами. Окружающие могут вести себя с вами слишком опекающе, но спокойствие поможет пережить этот день без лишнего раздражения.
3: Но через несколько минут улыбнула, поделимся мемами и шутками из интернета.
0: Пробудитель на радио.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Доброе утро, привет тебе, 9.17 на Радиус FM. У нас улыбнула, лови от нас очередную свеженькую порцию мемов и шуток из интернета.
2: У меня порция черненькая. Давай. Очень. Вот вы никогда не задумывались? Колготки, они ведь траурные. 9 ден, 40 ден.
1: Хорошо.
2: Почему вот именно так?
1: Хорошо. Я тогда добавлю красок в это утро. Чтобы запутать атакующего вас хамелеона, киньте в него скитлз.
3: Будь сидеть, разбирать. И жили они долго и счастливо, ведь вовремя свалили друг от друга.
1: Жизненно нормально. Через 5 минуточек в нашем эфире никто никуда не свалит. У нас вот это поворот. Мы расскажем о необычном способе привлечения внимания к ямам на дорогах.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: Пап, купи сладкую вату и колу.
5: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
6: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
7: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
8: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Шикарная односпальная кровать всего за 259 рублей. АМИ.
9: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: 9 утра, 23 минуты в Беларуси. Это «Пробудители» на Радиус FM. Делай погромче, потому что прямо сейчас расскажем о необычном способе привлечения внимания к ямам на дорогах.
0: Вот это поворот!
3: Активистка решила раздеться, чтобы привлечь внимание к опасной выбоине на дороге. Дело в том, что состояние дорог в графстве в Англии несколько удручает. В этом уверена 50-летняя активистка Джулия Робертс.
4: Ну, не путать, да?
3: Да. Что она сделала? Она нашла выбоину огромную. Ну, по факту, дыра в дороге, в которой еще вода залилась, потому что, видимо, ну, там дожди. Разделась до купальника, а погода там не такая, как у нас. Там совершенно было не жарко. Расстелила такой вот пледик или покрывальце. В общем, имитируя ситуацию, как будто бы она лежит на побережье. Только на побережье выбоины. И сфотографировалась для социальных сетей. Это быстро завирусилось, и так она поняла, что может на что-то повлиять. Ну и теперь надеется, что городской совет задумается о ремонте дорог, потому что ситуация с выбоинами плачевная.
4: Я сразу хочу сделать комплимент Юле за то, что за ее смелость, потому что она выбрала именно слово «выбоина». Опасное для понедельника слово. А во-вторых, я не думаю, что это сработает, потому что максимум, что сделала эта активистка, ну, спасла несколько подвесок автомобилей, потому что люди были вынуждены останавливаться, да, ну, либо очень сильно снижать скорость, чтобы рассмотреть ее, ну, потому что она там в бикини, а на улице холодно, и не наезжали на эту самую яму. Я не удивлюсь, что власти Великобритании скорее предложат ей зарплату, чтобы она там сидела на постоянном.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM. 9 утра, 31 минута в Беларуси. Всем привет, это Пробудители на Радиус FM. Прямо сейчас расскажем, что будем делать дальше.
3: В ближайшие полчаса смотри, что нашел. Расскажем, какие опасности в себе таит просмотр видео на скорости X2.
1: Ну а потом нейростендап. Послушаем, что думает искусственный интеллект о покупках, которые должны были облегчить нашу жизнь.
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
0: Пробки.
4: Привет. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска местами затруднения. Например, по МКАДу от проспекта Независимости до Дачной улицы время проезда 8 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 25-27, в Витебске 26-28 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17:00 с «Автодрайв».
2: «Автодрайв»
0: на Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: 9 утра, 38 минут в стране. Это Пробудители на Радиус FM. Всем привет! Прямо сейчас расскажем, какие опасности в себе таит просмотр видео на скорости X2.
0: Смотри, что нашел.
2: Люди видят в ускорении видео пользу и удобство. Контента много, времени мало, а ускорение позволяет как бы сэкономить драгоценный ресурс время. Но специалисты говорят об этом абсолютно не в положительном ключе.
1: Ну-ка.
2: Смысл в том, что ускорение не позволяет нам качественно усваивать информацию. Особенно плохо просмотр видео и контента на X2 сказывается на детях, подростках, то есть на тех, у кого уязвимая нервная система. Потому что человек не машина, и столько информации, сколько он потребляет сейчас, в целом для нашего мозга не свойственно.
1: Да.
2: При этом мозг, конечно же, нагружать нужно, но качественно, а не количественно. Например, тогда мы можем развить в себе способность выдерживать напряжение, сформировать осознанность, избирательность, внимательность. Как мы это будем делать? Это уже другой вопрос. Вот есть маленький тест, насколько ваше внимание как бы, ну, может на чем-то фокусироваться или нет. Берете книгу, ну, специалисты говорят, возьмите роман, прочитайте одну главу.
3: Про нефритовый стержень вот этот.
2: Ну, возможно.
3: Хорошо.
2: Самое главное, проанализировать, отвлекались ли вы, да? Приходилось ли перечитывать абзац или предложение несколько раз? Могли ли вы понять, что вы прочитали. Если у вас все нормально, вы не отвлекались и нормально прочитали главу, все хорошо. Если вы, как этот, как ежик, не могли просто усидеть на месте, тогда плохие новости. Нужно развивать свое, как это называется, цифровой отдых или как?
3: Возможно. Возможно. Да. Я, кстати, не знаю, я видосы не ускоряю, но есть то, что я точно ускоряю, это голосовые сообщения. Я вообще считаю, что если у тебя вот слева и справа, может, тест, вот ты тест, Юль, провела, я тоже от себя небольшой тест, вот так налево смотришь, направо смотришь, если из плеч вот, ну, как бы растут руки, то какого черта ты записываешь мне голосовое сообщение? Но есть люди, которые, понимаешь, даже ха-ха, прикольно, записывают голосом. Знаешь, есть те, которые ха-ха записывают голосом. То есть вместо ха-ха у него ха-ха голосовой. Знаете этих ребят? Ребята, которым уже давно забронирован большой и просторный котел. Отдельный такой, персональный, с бурбалками. Вот здесь ускорение — это спасение.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: На Озон скидки на все в дом-распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Bio-Mio за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, зон, зон.
5: Осторожно, дети.
6: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
5: У нас можно все.
7: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
8: Сашенька, привет.
5: Громко петь. Задорно смеяться.
6: Сумасшедшая.
5: И не слушаться взрослых.
9: Мама, это ты лишь виноват.
10: А я вот, знаете...
11: Дар речи потерял.
5: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
12: На сцену надо выходить с удовольствием.
5: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
0: Реклама. Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
13: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Airbooks с треком Graceland. Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones and I с треком Gun Gun Gun. Ну а золото было у Альберта Брайта с треком Wild. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: Беларусь, 9 утра, 49 минут. Всем привет, это Пробудители на Радиус FM. И предлагаю прямо сейчас послушать комедию, полностью написанную искусственным интеллектом.
2: Нейростендап.
3: Вчера жена попросила: разбери, помой, пожалуйста, моющий пылесос. А мы купили такой там прям навороченный, он там, знаешь, и поливает, и всасывает, и что-то пенит, и еще сам растает. Короче.
1: И на работу ходит.
3: Да, на работу ходит. Ага. Ну вот сегодня я за него вышел, он попросился. У него майские серьезные были у робота, у этого, у пылесоса. В общем, и это покупка, которая должна была, ну, сильно облегчить жизнь в том плане, что ну вот ты помыл, да, и влажная уборка, и сухая, и все, 900 в одном. Знаешь, как вот гель для душа у парней, там, 900
1: да,
3: в одном,
1: да, да,
3: и бальзам,
1: конечно.
3: И все.
1: И машину заправить можно.
3: Я начал мыть, там фильтров, там... Во-первых, нужна инструкция, как тебя собрать обратно. То есть ты, когда вот эти фильтры все разобрал, ага, вот нужно как-то все запаковать так, чтобы оно при этом еще и работало. И я подумал, вот мы тебя купили, чтобы там, ну, раз там, не знаю, в 2-3 недели влажную, капитальную уборку такую провести, знаешь, не просто пропылесосить, чтобы стало легче. Угу. А легче не стало.
1: Не стало.
3: Не стало.
1: Давай спросим у искусственного интеллекта. На самом деле, вот эта тема очень интересна. Какая покупка должна была облегчить все-таки жизнь человеку, но по факту только ее усложнило. Что это может быть?
4: Люди обожают покупать вещи, которые облегчат жизнь. И каждый раз это звучит как начало новой, более организованной версии себя. Например, фитнес-браслет. Он должен мотивировать двигаться. По факту он просто фиксирует, как мало человек двигается, и добавляет чувство вины в график. Или умная колонка. Покупают, чтобы оптимизировать быт. В итоге она включает музыку не ту, отвечает не на то и периодически просто молчит, как обиженный собеседник. Есть еще контейнеры для еды. Идея готовить на неделю вперед. Реальность – один контейнер с чем-то странным, который живет в холодильнике до разноцветного мха. Отдельный уровень – ежедневники. Человек покупает красивый блокнот, пишет туда три задачи. И на этом продуктивность заканчивается. Но блокнот остается как символ намерений. Самое смешное – техника сложнее, чем проблема, которую она должна решать. И вместо «облегчить» появляется новая задача – разобраться, как это вообще работает. Потому что люди хотят купить не вещь, а новую жизнь. А получают инструкцию на 100 страниц и легкое разочарование.
3: Я так понимаю, что все-таки проблема с моющим пылесосом только у меня у одного. А значит, дело не в моющем пылесосе.
5: Проблем нет.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
6: Весь метеорит упал.
7: А если не метеорит?
0: Фантастическая премьера.
7: Но не нашисты же марсиан.
8: Они людьми управляют.
9: Причин для паники нет.
10: Завтра весь город пришельцами станет.
11: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
0: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей. Реклама. Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радио.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: В белорусской столице 10 утра ровно. Всем доброго утра. Это «Пробудители» на Радиус FM. Мы начали новую теплую майскую неделю. Ребят, я уверен, что эта неделя будет как никогда кайфовая. Просыпаемся, бодримся, топовая музыка, подарки. Все было, и мы на этом не заканчиваем.
2: Мы желаем тебе самого прекрасного начала рабочей недели. Погода не перестает радовать. Уже можно какие-то планы, какие-то прогулки планировать, потому что солнышко наконец-таки показалось, и можно выгулять все свои классные А самое главное, летние, окололетние и весенние наряды.
3: Это точно. Мы продолжим тебя радовать завтра в 7.00 здесь на Радиус FM. Ну а далее отличный день с Кириллом Громовым. Привет тебе, отличного понедельника.
4: Всем огромнейший привет, Беларуси, 10 часов. Узнаем самые актуальные новости к этому часу и продолжим наш музыкальный нон-стоп. Полина Тарасевич расскажет тебе о самых актуальных событиях.
5: Привет, Кирилл. Расскажу, почему все птицы боятся женщин и зачем в Беларуси красная корова.
6: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
7: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи!
8: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
9: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
8: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
0: В радиусе новостей.
5: С 2027 года сделку можно будет заверить у двух нотариусов из разных контор, при этом не встречаясь лично. Раньше закон такого не позволял. Нововведение касается сделок, где участвуют два человека или больше. Стороны могут находиться в разных городах. Сделка оформляется в электронном виде и подписывается цифровой подписью каждого участника и каждого нотариуса. Это особенно актуально, например, для брачного договора между супругами, которым сложно быть в одном помещении. Столичный автопарк будут расширять. В 2026 году намерены приобрести 129 единиц техники. В приоритете – электротранспорт. Предпочтение отдается троллейбусам с увеличенным автономным ходом, а еще они экологичны. Поставщиками новой техники станут МАЗ и Белкоммунмаш. В Беларуси начали выводить коров красной породы. Селекционную работу ведут сразу в нескольких хозяйствах, включая Оршу. Сейчас в стране адаптируют датских красных коров к местным условиям. Затем ученые планируют скрестить нашу корову с галштинской и вывести собственную белорусскую красную породу. Молоко таких коров отличается повышенным содержанием жира, белка и витаминов. Оно идеально подходит для производства сыров. Цель – создать свое племенное направление к 2030 году. Иран передал США свой план прекращения войны через Пакистан. Документ состоит из 14 пунктов и содержит четкую дорожную карту для достижения соглашения. В ответ на предыдущую американскую инициативу Тегеран выдвинул свои требования. Среди них выплата репараций, уход американских войск с иранской периферии и размораживание иранских активов за рубежом. Также Иран требует снять санкции и создать новый механизм судоходства в Ормузском проливе. Городские птицы боятся женщин. Команда европейских ученых провела одинаковые эксперименты в городах разных стран. Они подобрали пары наблюдателей мужчин и женщин похожего роста. Испытуемые спрятали волосы и надели одежду нейтральных цветов, после чего приближались к птицам 37 различных видов. Результаты показали, что птицы куда более настороженно реагируют на приближающихся женщин. Возможно, это связано с тем, что в древности женщины чаще мужчин охотились на мелкую дичь, а еще дело может быть в особых химических сигналах. И последнее. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости. О погоде далее.
6: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
10: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
5: Сегодня по Беларуси небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Витебске 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус ФМ 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров.

0: зеркало. Тебе лучше любить того, кого ты там видишь.
1: Выбирай себя, эгоистка. Чуть стоит пожить чуть-чуть для себя, эгоистка. Всегда себя выбирай.

0: 10:32, Rock a Baby на Radius FM. А ведь этой песне уже 10 лет, но она до сих пор качает так, будто ее выпустили вчера. Знаешь ли ты, что за этим веселым битом скрывается серьезная история? Текст написала норвежская певица Инна Вроллсен, и о своем сыне и о трудностях матери-одиночек она сама должна была ее петь, но в последний момент на запись позвали Энн Мари. Участница группы Грейс Чато тогда так растрогалась из-за Инны, что чуть не ушла из коллектива. Но в итоге мы получили мировой хит с 3 миллиардами просмотров, и да, Шон Пол со своим Daily Stalgal здесь просто идеален. Мы продолжаем этот классный понедельничный дневной эфир. И понедельник — это, конечно, тот еще Rock a Baby. Это день, когда фраза «баю-баюшки-баю» звучит как единственно верный план на жизнь, но реальность требует от нас какой-то бодрости, что ли. И ты сейчас чувствуешь себя как герой какого-то клипа, то есть работаешь за троих и мечтаешь о море. Знай, ты не один. И все сегодня в одной лодке, и грести нам еще до самой субботы, но мы будем делать это с тобой красиво. Дело Радиус FM погромче, лови топовых исполнителей в своих динамиках. Далее у нас по курсу после прогноза погоды Rudimental и Khaled с треком All I Know. Ну а сейчас разбираемся с небесной канцелярией.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM – о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, сегодня по Беларуси небольшая облачность и будет преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве сегодня днем от 25 до 27 градусов, ну а в Витебске теплее всего 26-28 тепла.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Слышите? Это Грильфест в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на evroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
3: Главный ингредиент ужина – это время, проведенное вместе. Ашмянский мясокомбинат создал новинки, чтобы освободить эти драгоценные минуты для вас. Гуляш домашний, рулеты святочные, говядина в брусничном соусе. Ашмянский мясокомбинат. Готовим с заботой о вас и ваших близких.
4: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус ФМ.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 часов 48 минут и Airbooks. Это Graceland на Radius FM. Это трек «Настоящий гимн свободы и вечного лета». Хотя проект Airbooks окутан тайной, и продюсеры не особо светят лицами, их музыка говорит сама за себя. Название отсылает нас к легендарному поместью Элвиса Пресли. Graceland — место, где сбывались самые смелые мечты. И этот саунд действительно звучит как предвкушение чего-то грандиозного. Ну а если вы хотите, чтобы удача нашла вас сама, то сейчас самое время внимательно послушать. Ведь мечты о собственном поместье, пусть и в современном Минске, могут стать реальностью быстрее, чем вы думаете. Поймайте большую удачу. В майском туре Евроопт разыгрывает 2 квартиры в Минске. Новенький автомобиль 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+, в мае. И уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу», тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай, городской телефон 388-76-76. Кто знает, может, именно этот май станет для тебя по-настоящему победным, а мы продолжаем настраиваться на волну успеха и настоящих побед. До конца этого часа Альфа и Мунучао с хитом «Эмэмэ Пьячо» у нас прямо по курсу, не переключайся.
1: Реклама.
2: Где свой метеорит упал?
3: А если не метеорит?
1: Фантастическая премьера.
3: Но не нашествие же марсиан.
2: Они людьми управляют.
4: Причин для паники нет.
2: Завтра весь город пришельцами станет.
5: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
1: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
6: На «Озон» скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды «Fast Buy» за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на «Озон Buy» по телефону 8017-388-7794. «Озон, зон, зон».
1: Реклама.
7: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды, родная модная, концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: На календаре начало новой недели, а в эфире Радиус FM ваше лучшее сопровождение в этот день. И, кстати, давай сразу договоримся. Сегодня мы официально отменяем статус тяжелого дня для понедельника. Ну какой же он тяжелый? Посмотри в окно. Май в самом разгаре. Это день, когда все начинается с чистого листа. Кофе кажется в два раза вкуснее, потому что за выходные мы успели по нему соскучиться. Понедельник — это просто завтрак всей недели. Так что давай сделаем ему максимально аппетитным. Что нас ждет в этом часе? У меня для тебя есть кое-что помощнее, чем просто музыка. Сегодня мы будем разыгрывать билеты на очень крутое и масштабное мероприятие. Мы отправим счастливчиков на линию Сталина, разыграем крутые билеты. Так что держите телефоны наготове. Совсем скоро я расскажу все подробности, как забрать свои пригласительные на этот атмосферный комплекс. Ну а прямо сейчас мы запускаем наш легендарный музыкальный нон-стоп. 10 топовых треков подряд. Без рекламы, без долгих разговоров. И среди этих любимчиков у нас Тедди Свимс и его невероятный вокал в треке «Lose Control». Мощная Imagine Dragons с треком Bones — идеальная подзарядка для ваших мышц и настроения. Ну а также нас ждет солнечный вайп от Камрада «Be Mine». Напоминаю, если какой-то из этих треков заставит тебя танцевать прямо на рабочем месте, не сдерживайся. Если ты захочешь переслушать, залетай на наш сайт radiusfm.by, там есть плейлист как на ладони. И сейчас буквально 2 минуты на самое актуальное событие. Узнаем новости и после этого продолжаем нашу музыку. В Минске 11 часов и 1 минута. Привет! Прямо сейчас узнаем самые актуальные события. О них тебе расскажет Полина Тарасевич.
2: Привет, Кирилл. Я расскажу, где школьникам получить психологическую поддержку и как обезопасить себя от клещей.
0: В радиусе новостей.
2: Инвестиционная активность в Беларуси постепенно восстанавливается. Положительную роль сыграл рост закупок оборудования и замедление спада в строительстве. Власти расширяют инвестиционное кредитование и смягчают требования по нему. При этом ВВП в феврале снизился на 1,2% из-за падения промышленности ввиду слабого внешнего спроса. А вот сельское хозяйство и потребительский спрос, наоборот, выросли. Эксперты ЕБР ожидают улучшения экономической динамики. Беларусь и Карелию связал прямой авиарейс. Программа рассчитана по 13 сентября. Карелия – жемчужина севера, край бескрайних озер и достопримечательностей. Пока в полетной программе один рейс в неделю, но этого достаточно, чтобы спланировать полноценный отпуск. Если направление будет пользоваться большой популярностью, возможно, частота полетов увеличится. Время в пути составляет около часа 40 минут. В современности детям очень часто нужна психологическая поддержка. Как рассказали в Республиканском центре психологической помощи, не обязательно обращаться к частным психологам. Если ребенка булят, с одноклассниками возникают конфликты, то можно отправиться к школьному психологу. А еще в дневниках размещены контакты экстренной психологической помощи. Генпрокуратура обращает внимание, что педагоги, медицинские работники и родители должны активно распространять подобные номера. Президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на европейскую часть НАТО. Ведь те не помогают ему в конфликте с Ираном. А еще американские войска начинают выход из Германии, Италии и Испании. Оружие, предназначенное для Европы, Пентагон спешно перебрасывает на Ближний Восток. Финляндия, Польша и странах Прибалтики уже подтвердили задержки с поставками боеприпасов. Всемирная организация здравоохранения рассказала, как обезопасить себя от клещей. Рекомендуется носить одежду с длинными рукавами и избегать густой растительности. Выбирайте одежду светлых тонов и используйте репелленты от насекомых. После прогулок на природе осматривайте себя, детей и домашних животных на наличие клещей, а при их обнаружении немедленно удаляйте. Также стоит проконсультироваться с медиками по поводу вакцинации против клещевого энцефалита. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве 25-27 со знаком плюс, в Витебске 26-28. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: знал, что этот суперхит изначально писали для группы Little Mix, но в итоге он достался Дуа Липе и сделал ее самой молодой сольной исполнительницей, чей клип набрал более 1 000 000 просмотров на социальных сетях. И, кстати, о песне. Есть там 3 правила, как не сойти с ума после расставания. Но Дуа честно признавалась в интервью, что сама их частенько нарушала. Так что, если у вас не получается следовать своим же планам, вы в компании звезд. Ну, если уж говорить о новых правилах, то понедельник они у всех примерно одинаковые. Первое — это не нажимать кнопку «Отложить на будильнике» больше 5 раз. Во-вторых, не пытаться выпить весь кофе в офисе до полудня. И третье — это самое главное — не верить внутреннему голосу, который шепчет, что все, пора увольняться сразу после первой же планерки. Это просто понедельник, завтра нас с вами отпустит. И, кстати, о правилах и запретах. На днях в одной европейской деревне власти выпустили официальное распоряжение, запрещающее жителям болеть. Все из-за того, что ближайшая больница находится слишком далеко и врачей не хватает. Вот это я понимаю. Дисциплина. Мы бы с вами жили тогда в самом здоровом городе, если бы у нас тоже такое было. Но Радиус FM у нас все остаются самыми здравыми, самыми крутыми и лучшими, потому что наша музыка, она лечит, она делает эмоции каждый день, каждую секунду. И ровно через 5 минут мы поможем тебе выздороветь, если прямо сейчас чувствуешь какую-то сонливость, либо какой-то озноб, потому что у нас через 5 минут наша любимая рубрика Gift Time. Поиграем с тобой, выберем счастливчика, которому достанутся 2 пригласительных билета на линию Сталина. Все условия немного попозже, ну а прямо сейчас разбираемся с небесной канцелярией.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве сразу в 5 регионах сегодня от 25 до 27 градусов. Ну а в Витебске сегодня теплее всех – 26-28 со знаком «плюс».
1: Реклама.
2: Здесь у метеорит упал.
3: А если не метеорит?
4: Фантастическая премьера.
3: Но не нашествие же марсиан.
2: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
2: Завтра весь город пришельцами станет.
6: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
1: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
7: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок добрый превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день добрый.
8: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в

0: Gift Time на Радио ЗВ.
1: 11:37, мы продолжаем выбирать счастливчиков, которым сегодня в очередной раз достанутся пригласительный билет на линию Сталина на ближайшие выходные, где мы отметим День Победы. Круто, классно, проведем свое время. Но для того, чтобы забрать эти билеты, нужно прямо сейчас, Кирюшка, поиграть в эфире Радиус FM и ответить на музыкальный вопрос. Сегодня у нас они будут такие в нашем эфире. И вопрос у нас, прежде чем задастся, прямо сейчас заходи в нашу телеграм-группу Радиус FM, она так и называется. Обязательно в нашей группе подписывайся. Второй шаг, который нужно будет сделать, внизу этой группы ты должен увидеть значок сообщения. Нажми на него и готовься прислать правильный вариант ответа на вопрос, из какой песни мы вырезали два небольших вот таких вот слова. Внимание.
2: Не спят.
1: Кто там не спит? Где там не спит? Давайте еще раз поставлю.
2: Не спят.
1: Вот, варианты у нас следующие. Это группа Добро и их трек «Юность». Вариант 2. Измененный голос Мари Крамбрери и ее трек «Случилась осень». Либо вариант 3. Это не лето и его трек «Счастливым». Быстренько присылай свою версию в нашу студийную телеграм-группу Радиус FM. И через два топовых трека мы подведем итоги и выберем счастливчика, которому достанутся пригласительные билеты на линию Сталина. Играем.
0: Gift Time на Радиус FM.
3: Наше.

0: Кидс-тайм на Радио ЗВ.
1: 11 часов 44 минуты. Время раздавать подарки в Гифт-тайм подошло к финалу. Телефон от студии буквально разрывался от ваших сообщений, но самым быстрым и точным сегодня оказался следующий слушатель. Его зовут Данила. Он с города Лида. Номер телефона заканчивается на 1765. Поэтому, Даник, эти громкие аплодисменты для тебя. Правильно все-таки ответил на вопрос. Трек, который мы загадали двумя словами.
2: Не спят.
1: Не спят. Кто же там не спит? А это группа Добро действительно была. Спасибо большое ребятам за этот классный топовый трек в нашем эфире. Ну и Даник получает заветный билет на линию Сталина. От души душевно в душу поздравляем. Ну и напоминаем для всех, что 9 и 10 мая в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» празднуем День Победы. Что нас ждет? Насыщенная развлекательная программа, масштабные военно-исторические реконструкции и катание на танке. Для посетителей также будут организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина». Ну а топовые треки мы приобретаем в нашем эфире на Радиус FM. И следующий трек от клан «Карусель Райт».
0: Gift Time на Радиус FM. Клан «Карусель».

1.48, клан Карус и Райт на Радио ФМ. И это австрийский дуэт, настоящие мастера создавать музыку, под которую хочется просто вот нажать на газ и ехать в сторону заката. И название проекта переводится как «Звуковая карусель». И этот трек полностью оправдывает имя. Он кружит, расслабляет и уносит подальше от суеты. И название трека «Райт» переводится как «Поездка» или «Прогулка». И именно то, о чем мечтает каждый из нас в понедельник в полдень. Когда ты сидишь в офисе, а за окном такое солнце, единственная поездка, на которую ты согласен, это поездка куда угодно, лишь бы подальше от дедлайнов. Но давай признаем, чтобы такая поездка стала реальностью, иногда нужно просто немного удачи. А если ваша идеальная поездка — это дорога к собственному новому дому, то сейчас самое время настроиться на нужную волну. Мечтаете о квартире, а может о новеньком авто или больших деньгах? Поймайте большую удачу в Евроофт. В майском туре разыгрывают сразу две квартиры в Минске. Новенький автомобиль, а также крупная сумма — 50, 40 и 30 тысяч рублей. Все просто. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+, весь май, и уже 5 июня получаете шанс на выигрыш этих отличных призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 215 проходит с 1 мая по 6 августа 2026 года. Все подробности ищите на сайте игра.евроопт.бай или звоните по городскому телефону в Минске 388-76-76. Кто знает, может уже в июне ваша главная поездка будет прямиком в новую квартиру за ключами. Главное верить в успех и слушать правильную музыку на Радиус FM. Через пару минут Дамиана Давида и его Next Summer, а также авторская программа от Натальи Ленской под названием «Вселенские истории».

0: 531. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Осторожно, дети!
2: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
1: У нас можно все.
3: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
4: Сашенька, привет!
1: Громко петь!
4: Опа! У!
1: Задорно смеяться!
2: Сумасшедшая!
1: И не слушаться взрослых!
5: Мама! Это ты лишь виноват!
6: А я вот, знаете...
4: Да, речь потерял.
1: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
2: На сцену надо выходить с удовольствием.
1: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
7: Слышите? Это «Гриль-фест» в магазинах «Хит». С 27 апреля по 10 мая. Шашлык свиной в майонезе всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в «Хит». Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
8: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Нина. Она всегда мечтала рисовать. И однажды мечта сбылась. Нина стала дизайнером. Каждое утро она открывала ноутбук и думала, вот оно, любимое дело. Но через пару лет что-то изменилось. К вечеру глаза болели, идеи давались тяжело, а иногда Нина ловила себя на странные мысли. Я больше не хочу это делать.
3: Как так? Это же любимое дело.
2: Именно поэтому многие люди пугаются. Есть миф, если работа любимая, она не должна утомлять. Но психология говорит обратное. Любое дело, даже самое любимое, остается работой. Для нервной системы мозг все равно тратит ресурсы, внимание, концентрацию, эмоции.
3: То есть усталость – это не признак того, что дело не твое?
2: Совсем не обязательно. Есть даже эффект, который называют парадоксом любимой работы. Когда человек делает то, что ему нравится, он часто вкладывается сильнее, чем нужно. Дольше работает, берет больше задач, старается идеальнее и постепенно усталость накапливается.
3: То есть любовь к делу иногда приводит к перегрузке?
2: Очень часто. Есть и еще одна причина. Когда хобби становится работой, к нему добавляются новые вещи. Дедлайны, деньги, ожидания клиентов, ответственность. И то, что раньше было свободным творчеством, становится системой обязательств.
3: И что делать?
2: Психологи советуют три простые вещи, чтобы любимое дело не превратилось в источник постоянной усталости. Первое – оставлять часть интереса вне работы. Иногда полезно иметь маленькое хобби, которое не связано с профессией. Второе – дозировать вовлеченность. Любовь к делу не означает, что нужно работать без границ. Третье – разрешать себе уставать. Потому что усталость – это не предательство мечты, это обычная реакция живого человека.
3: То есть, если любимое дело иногда выматывает, это не конец истории?
2: Совсем наоборот. Иногда это просто знак, что человеку пора немного отдохнуть, чтобы снова вспомнить, почему он когда-то это дело полюбил.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Экватор этого понедельника официально пройден. Если ты уже дожил до 12 часов и все еще помнишь, как тебя зовут и где находится кофемашина, поздравляю, ты уже наполовину победитель этой недели. Если тебе не хватает вот такой мотивации, знай, сегодня день Звездных войн. Так что если кто-то сегодня ведет себя как Дарт Вейдер, просто представь, что у тебя в руке световой меч, а сила на твоей стороне. А еще сегодня день рождения складного зонтика, очень символично. Будь как тот самый зонтик, раскрывайся навстречу новому, но не позволяй мелким неурядицам испортить тебе настроение. Ты уже сделал самое сложное, пришел на работу и включил компьютер, теперь просто расслабься, поймай ритм Радиус FM и помни, ты круче любого дедлайна, у тебя все получится, а вечер наступит быстрее, чем ты думаешь. И чтобы эти часы пролетели как одно мгновение, мы запускаем абсолютно музыкальный драйв, 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров, и в этом блоке нас ждет Инна с Рехэбом с треком «I'll be waiting». Идеальный саундтрек для ожидания обеда. Также нас ждет двукратная победительница Евровидения Ларин с мощным хитом «Тату». Ну и стильный ремейк от акцента Миши Миллера и Сера «Don't Leave». Если хочешь узнать, кто еще разрывает наши чарты, заходи на radiusfm.by, там можно оставить привет друзьям и коллегам. Ну а сейчас коротко о самом главном, узнаем новости и сразу переходим к музыке. В столице 12 часов и 1 минута. Ну а сейчас узнаем с тобой самые актуальные новости к этому часу. О них тебе расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, Кирилл. В этом выпуске расскажу, как Минск готовится ко Дню Победы и почему мировые авиакомпании массово сокращают рейсы.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком…
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожное предназначение беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
7: В радиусе новостей.
2: Рабочая неделя президента начинается с международной повестки. Александр Лукашенко проводит встречу с чрезвычайным и полномочным послом Сербии Илиной Войколович. Глава государства отметил, что Беларуси не безразличны процессы, которые происходят в Сербии, и выразил готовность получать информацию с первых рук. Стороны обсудят развитие двусторонних отношений, экономическое сотрудничество и новые точки роста в партнерстве Минска и Белграда. В Минске подготовили насыщенную программу ко Дню Победы. Главная площадка у Дворца спорта. Там с утра развернется ярмарка, а днем начнутся концерты. Кульминация вечера – выступление звезд и фейерверк. Праздничный салют прогремит в 23.00 из 6 точек. Среди них парк Чавеса, Чижовка-арена и Национальная библиотека. Ярмарка же продолжит работать и 10 мая. В Беларуси массово завершается отопительный сезон. Сегодня батареи перестанут греть в Гомеле и Могилеве. Без тепла остаются жилые дома, школы, больницы, другие соцобъекты. В Витебской области отопление также отключают 4 мая. При этом в случае заморозков возможен режим протапливания. Минск отключил тепло в жилых домах еще 2 мая. Из-за конфликта на Ближнем Востоке и остановки поставок нефти через Ормузский пролив мировые авиакомпании массово урезают расписание. За последние недели они сократили почти 2 миллиона мест. Люфтганза отменила 20 тысяч рейсов, Дельта Эйрлайнс ужала маршрутную сеть, во Вьетнаме ввели нормирование топлива. Перевозчики переходят и на более экономичные самолеты. Беларусь впервые вошла в десятку самых популярных направлений российских туристов на май. Такие данные приводит Ассоциация туроператоров России. Наши соседи выбрали короткие поездки в ближние зарубежья на майские выходные. Доля Беларуси составила 0,6% от всех продаж. Это небольшой, но исторический показатель. Лидером майского отдыха остается Турция. Также в топе Египет, Вьетнам и Китай. А вот Эмираты и Куба из продаж выпали. Коммерческая информация. Белагропромбанк предоставляет кредиты для реализации инвестиционных проектов. Сильные регионы, туристический потенциал и технологическая самодостаточность – это долгосрочный капитал на выгодных условиях для внедрения бизнес-инициатив, модернизации или создания новых производств. Ставка от 6% годовых. Срок – до 15 лет. Сумма – до 200 миллионов белорусских рублей. Белагропромбанк. Инвестируйте в будущее вместе с нами. Подробнее на сайте belapb.by. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
7: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
8: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», сегодня по Беларуси небольшая облачность без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве плюс 25-27, Витебске 26-28 тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
8: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: hoffe, du findest Liebe und ich hoffe, dass sie nicht
1: умрет. Это волна топовой музыки. 10 треков без рекламы и разговоров на Радиус FM. Let's make

0: 12.34, De Agostino in my mind на Radius FM, а ведь этот трек настоящий феномен. Литовский парень Дайнаро и просто сделал ремикс в своей спальне, соединив мелодии 17-летней давности от Джиджи Де Агустино и вокал Ивана Гофа. Итог: первое место в 15 странах и статус одного из самых прослушиваемых хитов десятилетия. Иногда, чтобы покорить мир, достаточно просто хорошей идеи, чтобы она засела у всех в голове. Ну и, в принципе, название трека переводится как «в моих мыслях». И давайте честно, в понедельник в наших мыслях происходит настоящий хаос. Тяжелее всего сегодня это синхронизировать то, что в голове, планы по захвату мира, списки дел на 10 листов с тем, что в реальности. Это желание просто лечь на клавиатуру и проснуться в пятницу. И вот как облегчить этот день, если верить песне? У меня есть пара советов. Первое, мы фильтруем шум в нашей голове. В треке поется «In my mind». Так вот, если в ваших мыслях сейчас крутится фраза «Я ничего не успеваю», просто удалите этот файл, замените его на бит Дайнаро и делайте все по одному шагу. Второй шаг. Создавайте свой кокон. Если коллеги слишком громко обсуждают выходные, задачи сыплются как из рога изобилия, наденьте наушники, включите Radius FM и предоставьте, что вы в клипе, работа пойдет в два раза быстрее. И это проверено. И третье. Не будьте к себе слишком строги. Даже если сегодня продуктивность на уровне ленивца, помните, это всего лишь понедельник. Главное сохранять этот ритм. И давай узнаем, не планирует ли погода подкинуть нам лишних мыслей о зонтиках и плащах, ждать ли нам сегодня идеального вечера для прогулок по майскому Минску, либо все-таки нас ждут какие-то другие планы. Прям по курсу прогноз погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», сегодня по Беларуси будет небольшая облачность, преимущественно без осадков. В Гомеле, Минске, Бресте, Гродно и Могилеве сразу в 5 регионах. Сегодня днем 25-27 тепла, но в Витебске, на удивление, сегодня теплее всего, +26, +28.

0: .by или по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Весь у метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Но не нашествие же марсиан.
4: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
6: Завтра весь город пришельцами станет.
7: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
8: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
9: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
10: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения RadioPlayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.

0: 12.47, Иманбек, Луиза, Сонза, Not You, это Радиус FM. Иманбек, кстати, продолжает подтверждать статус мастера международных коллабораций. Собрать в одном треке Казахстан, Бразилию и Мексику — это, конечно, мощно. Говорят, что из-за разницы в часовых поясах артистам приходилось созваниваться в самое дикое время, но результат того стоил. Трек получился максимально дерзким и уверенным, и название Not You, то есть «Не ты», сегодня звучит как идеальный девиз для защиты своей нервной системы. В понедельник это вообще главная мантра, когда прилетает очередная сложная задача или просьба проработать сверхурочно, в голове само собой всплывает это лаконичное «Not you». И сегодня мы стараемся делегировать все лишнее и фокусируемся только на том, что приносит удовольствие, например, на качественном саунде. И, кстати, если в плане работы мы часто хотим сказать «не я», то когда речь заходит о подарках и новой недвижимости в Минске, хочется кричать «выберите меня», и этот май — самое время, чтобы фортуна, наконец, указала на тебя пальцем. Поймай большую удачу! В майском туре «Евроопт» разыгрывает 2 квартиры в Минске, новенький автомобиль, 50, 40 и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+, и в мае, и уже 5 июня участвуйте в розыгрыше крутых призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача-придача», тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее игра.евроопт.бай, городской телефон 388-76-76. Желаю, чтобы в списке победителей напротив главных призов было именно твое имя, а не что-то другое. Давай посмотрим, что у нас там по прогнозу от синоптиков. Все будет круто, все классно, погода сегодня так и шепчет, чтобы мы вышли поскорее из своих офисов, погуляли. Ну и после рекламного блока мы продолжим устраивать жаркую атмосферу в нашем эфире. До конца часа Naked и Portugal, The Man с треком Glide. Не переключайся, оставайся с нами.
1: Реклама.
2: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Гель для мытья посуды Fast Buy за 3,49. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон Buy по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
3: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Большой выбор матрасов всего от 119 рублей. АМИ.
4: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты.
5: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. 2 дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс». 375-29-277-1059. Генеральный партнер. Международная платежная система «Виза». 18+. При поддержке «Радиус FM».

0: «Эхо Победы» на Радиус ФМ. Олеся Матусевич раскрывает историю войны через невидимые фронты, на которых ежедневно совершались тихие, но очень важные подвиги. Для слушателей старше 16 лет.
1: Сегодня я расскажу, как готовили медицинских работников, где оперировали раненых во время Великой Отечественной и какие лекарства изобрели за это время.
0: Медицинская сфера.
1: С первых дней захвата Беларуси медики вступили в борьбу, совмещая оказание помощи раненым с непосредственным участием в обороне городов и в Брестской крепости. В условиях тяжелых бомбардировок врачи и студенты мединститутов Минска и Витебска массово уходили на фронт или вступали в ряды народного ополчения. На оккупированных территориях медицинские работники создавали подпольные группы, тайно снабжая партизан лекарствами и инструментами. Также создавались полевые госпитали, в которых прямо под открытым небом лечили раненых, чаще всего на живую. Особым подвигом стала выдача фиктивных справок о нетрудоспособности, что спасало мирных жителей от угона на работы в Германию. К 44 году в партизанских отрядах Беларуси трудились тысячи врачей и медсестер, а Белорусский медицинский институт продолжал готовить кадры даже в эвакуации. Причем на лекции могли приходить не только студенты, но и обычные слушатели. Военно-полевая медицина того времени была нацелена на максимально быстрое возвращение бойцов в строй. Для этого была внедрена система этапного лечения и сортировки раненых. Огромный вклад в победу внесли женщины, которые составляли почти половину врачебного состава и абсолютно весь штат медицинских сестер. В условиях антисанитарии они успешно боролись с эпидемиями тифа и дизентерии, проводя массовую вакцинацию и организуя санитарно-контрольные пункты. Наука также не стояла на месте. Началось производство отечественного пенициллина и внедрение новых методов хирургической обработки сложных ран. Несмотря на то, что за годы оккупации медицинское оборудование Беларуси было полностью разрушено, врачи продолжали спасать жизни детей и взрослых. Это лишь малая часть того, что происходило на территории Беларуси во время Великой Отечественной войны. Все эти сражения оставили отпечаток не только на страницах книг и в истории нашей страны, но и в нашей памяти.
0: Эхо Победы на Радиус ФМ. Наш народ сражался не напрасно. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. You should take it.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Официально перевалили за экватор первого рабочего дня недели. Если ты все еще на плаву, ты настоящий титан. У меня для тебя цитата дня, которая идеально описывает наше состояние сегодня. Вот понедельник — это день, когда нужно во всем видеть новые возможности. Например, возможность наконец-то допить кофе, который ты заварил еще утром. Это просто входная дверь в неделю. Да, она иногда скрипит, и за ней можешь ждать много задач. Но если войти в нее с правильным саундтреком, то все пойдет как по маслу. И чтобы этот час пролетел незаметно, я запускаю наш фирменный нон-стоп. 10 топовых треков подряд, без рекламы и разговоров. В эфире радио СТФМ тебе точно гарантированы, а будем слушать с тобой Fastboy и Topika с их призывом Forget You. До этого в твоей динамике отправится Бенсон Бун с красивой и честной историей Sorry, I'm here for someone else. Ну а раньше всех в твоих динамиках, конечно, классная Кения Грейс, которую только что мы услышали, ну и Бенсон Бун. Если какой-то трек особенно зацепит, заходи на сайт radiusfm.by в разделе «Что играло», ты можешь проголосовать за своих фаворитов, чтобы они появлялись как можно больше в твоих динамиках. Ну а через пару минут мы продолжим, а пока короткий выпуск на новости. В Беларуси 13 часов и 1 минута. Приветствую тебя. Ну а также с приветами подключается в эфир Радиус FM Наталья Ленская, которая расскажет тебе о самых актуальных событиях.
2: Привет, далее расскажу, что изменилось в работе такси в Беларуси и почему в Литве рушатся железные дороги.
0: В Радиусе новостей.
2: Рабочая неделя президента стартовала с международной повестки. Александр Лукашенко проводит встречу с чрезвычайным и полномочным послом Сербии Илиной Войкович. Беларуси не безразличны процессы, которые происходят в Сербии. Глава государства выразил готовность получать информацию из первых рук.
3: Есть, Ирина, такая практика у меня — встречаться с послами близких и дружественных нам стран. Вы понимаете, что Сербия не является исключением в этом плане. Это очень добрая, теплая, близкая Беларуси страна. И нам не безразлично, какие процессы происходят в Сербии.
2: В Беларуси утвердили новые правила автомобильных перевозок пассажиров. Одно из главных нововведений – водитель такси обязан заранее сообщать ориентировочную стоимость поездки. Это касается случаев, когда машины берут от борта со стоянки. Раньше такие поездки нередко заканчивались судами из-за завышенных итоговых сумм поездок. Также новые правила разрешают менять способ оплаты исключительно пассажиру. Раньше это могли делать диспетчер или перевозчик. В Литве за неделю произошло две аварии на железной дороге. В профсоюзе заявили, инфраструктура разрушена из-за отсутствия вложений, ситуация будет ухудшаться. Остановились внутренние международные маршруты, в том числе из Калининграда. Сорвались планы почти 1000 пассажиров. В отрасли не хватает сотрудников, люди работают по 16 часов, а иногда и круглые сутки. Министерство транспорта США за год отстранило около 20 тысяч водителей грузовиков. Причина – недостаточное владение английским языком. Еще 28 тысяч отозвали права, которые, по мнению ведомства, были получены незаконно. Это часть кампании по борьбе с нелегальной миграцией в транспортной сфере. Министр транспорта заявил, это только начало. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи: «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас значит работа?
6: Когда просыпаешься утром с охотой.
7: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
8: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
9: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем юго-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле ночью плюс 9, 11, днем 27-29 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 22-24 градуса. В Минске ночью 10-12, днем 23-25 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 23-25 выше нуля. В Могилеве ночью 11-13, днем 25-27, и в Бресте ночью 11-13, днем 26-28 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей Радиус FM. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам, в небо.

0: Нас всегда ждут, и там всегда горит свет. Очень правильная глубокая песня о поддержке, которая актуальна в любой день недели, а в понедельник так особенно. И знаешь, в понедельник оставленный свет — это чаще всего свет в офисном окне, который ты забыл выключить, когда убегал домой. Но сегодня мы будем искать совсем другие огни. Раз Том Уокер просит нас не гасить свет, давай направим его в какое-то нужное русло. Ну, например, на экраны заправочных станций по всей нашей стране. У нас для тебя есть отличный повод превратить обычную поездку в настоящее приключение. Команда Radius FM приглашает тебя в автомобильный квест. С 1 по 14 мая внимательно смотри по сторонам, ищи мультиэкраны с логотипом Radius FM на лучших АЗС по всем областям Беларуси. Увидел? Обязательно удели этому внимание, не проезжай мимо, сделай фото и получи шанс выиграть классные фирменные подарки. У нас схема простая. Чем больше заправок с нашим баннером на экранах ты найдешь, сфотографируешь, выложишь к себе в сторис, тем выше шансы на победу. Выкладывай фото в свои истории в Инстаграм и обязательно отмечай аккаунт Radius FM. А самых активных охотников за нашими логотипами типами ждут не просто сувениры, а серьезные призы для идеального отдыха. Первое – это наш мангал-дипломат. Очень классный, очень большой. Также нас ждет уютный гамак. Вот прямо сейчас он у меня на столе лежит и ждет своего обладателя. Ну и, конечно, мягкие, крутые подарки. Например, автоподушка наша брендированная, с которой каждая твоя поездка будет превращаться в самый настоящий комфорт. Все подробности акции ищи на нашем сайте radiusfm.by. Обязательно играй и выигрывай суперпризы.
1: Это были 10 топовых треков на Radius FM без рекламы и разговоров. Radius FM – волна топовой музыки. Radius FM о погоде.
0: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах будут грозы. В Гомеле ночью +9, +11, днем 27-29 выше нуля. В Гродно ночью от 10 до 12 градусов, днем 22-24. В Минске и Витебске ночью от 10 до 12 градусов передают, ну а днем +23, +25. В Могилеве ночью 11-13 со знаком плюс, днем 25-27. Ну а в Бресте ночью +11-13, днем от 26 до 28 тепла.
1: Реклама.
2: С первой улыбки рождается доброта. С каждого урожая фруктов и ягод – сок. С первых глотков сок «Добрый» превращает ваш завтрак, обед и ужин в нечто особенное и любимое. Дополните вкус еды и добавляйте немного доброты и тепла в свой день. Каждый день «Добрый».
3: Акция «День Победы». Только с 29 апреля по 14 мая. Двухместная палатка всего за 32 рубля. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
1: Реклама.
4: Алиса, как слушать музыку без подписки?
5: Все просто. Слушай Radius FM.
4: Алиса,
5: уже включаю.
1: Radius FM. Radius FM. Топовая музыка в твоей умной колонке, за которую не нужно платить.

0: Gift Time на Радио ЗВ.
1: 13:40, мы продолжаем прямо сейчас определять счастливчика, которому достанется классный билет на линию Сталина. Уже через считанные минуты мы подведем итоги и выберем того, кто на этих выходных уже отправится круто проводить свое время на эту локацию. Ну, а условия у нас остаются все те же, музыкальные. Прямо сейчас я тебе ставлю небольшой отрывок из какого-то трека, и тебе будет необходимо отгадать, что же это за исполнитель. Но прежде еще раз напомню, что мы продолжаем наши розыгрыши в нашей официальной телеграм-группе «Радиус FM», она так и называется. Обязательно заходи туда, ищи значок сообщения и готовься его отправить самым первым. Кто быстрее всех справится с этим заданием, получит два топовых билета. Ну а прямо сейчас слушаем внимательно.

0: Подводим итоги и определяем того человека, который со счастливой улыбкой отправится на линию Сталина в ближайшие выходные праздновать День Победы, и ему достанутся пригласительные билеты. Ребят, хочется прямо сейчас выразить огромнейшую благодарность каждому из вас за то количество сообщений, которые вы нам присылали в нашу студийную группу Radius FM в Telegram. Их было действительно много, но самым первым и четко ответил правильно на вопрос, какой же трек мы загадали и какой исполнитель был у нас загадан пару минут назад в эфире. И это действительно был Holiday Boy. Ну а свою правильную версию нам прислала Виктория Владимировна. Номер телефона заканчивается на цифры 7321, город Могилев. Поэтому, Вика, прямо сейчас эти громкие аплодисменты для тебя. Поздравляем, билеты на линию Сталина твои. Обязательно продолжим вместе с вами участвовать в розыгрыше крутых призов. В следующих часах вас ждет уже Леша Якимович. Встреча, это будет красивая, музыкальная. Он для тебя подготовил много топовой музыки, интересных фактов, интересных событий. Так что не переключайся, оставайся на волне топовой музыки. Ну и до конца часа лови в своих динамиках Rudimental и Khaled с треком All I Know, а я, Кирилл Громов, ставлю на паузу наше с тобой общение. Услышимся завтра. Пока-пока.
1: Gift Time на Radius FM. Реклама.
2: Пап, купи сладкую вату и колу.
3: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
4: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
5: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
3: Ну что, на выходные в аквапарк?
6: А потом в пиццерию.
7: Ура! И на карусели.
3: Везде побываем. Карточка застрахована.
8: Ремонт своими руками? Нет.
9: «Маяк» представляет «Квартирный ответ». С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей, а еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону плюс 375-44-726-9008.
1: Реклама.
10: Как нейросети экономят часы?
11: Почему космос ближе, чем кажется?
12: И как защитить тех, кто нам дорог?
1: Ответ один. Шоу с толком на Радиус FM.

вторникам в 21 час после новостей, а также на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Перевет, перевет. Перевет, перевет.
2: Привет-привет, на связи Леша Якимович, на календаре у нас 4 мая, понедельник, начало трудовой недели после больших выходных, я надеюсь, ты жив, у тебя все хорошо, и у нас самая середина дня, и по правде говоря, это такое то самое время, когда город вот немного замирает, а мысли плавно перетекают в уже предвкушение вечера. Ну и я предлагаю не тянуть и сразу перейти к делу. Я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд. Без рекламы, без разговоров, чтобы ты мог просто выдохнуть и ни на что не отвлекаться. Ну что ж, давай знакомиться с ребятами. Сам послушаем с тобой Набу с треком Slow Down. Slow down. Также услышим Бенсона Буна, который расскажет нам о Beautiful Things. Ну и послушаем тиктоковский трек от Альфа и Манучао под названием «Мэмэмэ Пьяче». Ну что ж, располагайся поудобнее, ну, согласись, спешить сегодня, ну, совершенно некуда. Но перед тем, как уйти в музыку с головой, короткая сводка новостей, чтобы быть в курсе всех событий. В Минске 14.01, привет! О самых актуальных событиях нам расскажет Наталья Ленская.
3: Привет, далее расскажу, почему минчан просят 3 дня не ходить на популярные в городе пляжи и по какой причине москвичи останутся без мобильного интернета.
4: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
5: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком…
6: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
7: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
6: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдать осторожность при назначении беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс, Беларусь.
0: В радиусе новостей.
3: В Беларуси ежегодно снижается количество очередников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. За последний год их стало на 17 тысяч меньше. На начало 26-го в очереди стояло 541 тысяча семей. В первую очередь государство поддерживает многодетных. В приоритете также сироты, семьи с детьми-инвалидами и чернобыльцы. Им обязаны предложить жилье в течение года. Транспортные средства на внутриреспубликанских маршрутах оснастят системами видеофиксации пассажирскими ремнями. Об этом сообщили в Минтрансе. С 1 января 2028 года все автобусы на регулярных маршрутах в обязательном порядке получат камеры. А до 1 января 2027 года кресла в автобусах, где не предусмотрена перевозка стоящих пассажиров, должны быть оборудованы ремнями. Для междугородных автобусов крайний срок – 2030 год. Сегодня в Минске проводят акарицидную обработку популярных мест отдыха в списке Комсомольское озеро, 9-й пляж, водохранилище Дрозды, набережная Свислочи и территория вдоль проезда. Проезда Веснинка. Горожан просят не посещать эти зоны 3 дня и не выгуливать там домашних животных. Обработку проводят, чтобы снизить численность клещей. Весной их активность особенно высока. Украинские дроны могут атаковать парад в Москве 9 мая в честь Дня Победы. Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Напомним, ранее в Кремле сообщили, в этом году парад Победы пройдет без военной техники из-за террористической угрозы со стороны Киева. В Минобороны уточнили, не будет и суворовцев. К слову, ведущие операторы связи начали предупреждать москвичей о возможных перебоях в работе мобильного интернета с 5 по 9 мая. Причина – меры безопасности в преддверии празднования Дня Победы. Ограничения могут затронуть и отправку СМС. Власти рекомендуют пользоваться Wi-Fi. Владимир Путин ранее заявлял, такие меры направлены на предотвращение террористических угроз. Сегодня на торгах российский рубль подешевел, доллар и юань подорожали. Доллар США стоит 2 рубля 83 копейки, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 76 копеек, 10 китайских юаней 4,16. Таковы новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
8: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
9: Радиус FM о погоде.
3: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем юго-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле ночью плюс 9, 11, днем 27-29 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 22-24 градуса. В Минске ночью 10-12, днем 23-25 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 23-25 выше нуля. В Могилеве ночью 11-13, днем 25-27, и в Бресте ночью 11-13, днем 26-28 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
9: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Знаешь, идеально незнакомцы тем и хороши, что исчезают до того, как ты угостишь их чаем. Только что звучал трек от Джи Купер и Джонас Блу «Perfect Strangers». Но вот тебе интересная новость на эту же тему. Одной домовладелице из Лузианы повезло немного иначе. Она встретила идеального незнакомца в собственном дворе. Темный мех, 2 метра роста и взгляд испуганного хорька. Женщина, пожелавшая остаться инкогнито, ну, видимо, чтобы соседи там потом не покрутили у виска, обратилась в организацию исследователей Бигфута. Да, есть и...
1: Это были 10 топовых треков.

плюс 25. В Витебске ночью от 11 до 13 со знаком плюс, днем от 23 до 25. В Могилеве ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 25, плюс 27. И в Бресте ночью плюс 11 и плюс 13, днем плюс 26, плюс 28.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Слышите? Это «Грильфест» в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык свиной в майонезе всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
2: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
3: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Алок, Зиба, Португал, The Man. Dive into the ocean.

квартиры в Минске. Новенький автомобиль. 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с картой Е+ весь май. И уже 5 июня получаете шанс на выигрыш отличных призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу» тур 215 с 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее на игра.европ.бай, городской телефон 388-7676. В общем, хватит просто нырять в мысли о будущем, пора материализовать свои желания. Бери карту Е+, делай обычный

0: совет тебе на сегодня такой. Прямо сейчас выбери три источника информации, которые ты не читаешь, но которые висят в твоем списке мертвым грузом. Удали их, почувствуй, как твое цифровое пространство стало чуть-чуть просторнее. Помни, когда ты отписываешься от лишнего, ты подписываешься на самого себя.
1: Технодзен на Радиус FM. На Радиус FM. Будь в курсе всех новых технологий. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
2: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке Радиус FM.

0: лесу метеорит упал.
1: А если не метеорит?
2: Фантастическая премьера.
1: Но не нашествие же марсиан.
3: Они людьми управляют.
4: Причин для паники нет.
3: Завтра весь город пришельцами станет.
5: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
2: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
6: На Озон скидки на все в дом распродажи. Выбирайте для дачи. Таблетки для посуды.

0: посудомоечной машины «Биомио» за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон.бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Осторожно, дети!
2: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
1: У нас можно все.
3: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
4: Сашенька, привет!
1: Громко петь!
4: Опа! У!
1: Задорно смеяться!
2: Сумасшедшая!
1: И не слушаться взрослых!
5: Мама! Это ты лишь виноват!
6: А я вот, знаете...
4: Да, речь потерял.
1: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
2: На сцену надо выходить с удовольствием.
1: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
7: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.
8: Наша.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет-привет! У нас за окном понедельник, 4 мая, середина дня, и, честно говоря, погода ну просто прекрасна. На улице невероятно тепло и солнечно, и, честно говоря, когда начинаешь неделю с такого яркого света и вот настоящего искреннего тепла, ну даже рабочие дела идут как-то намного легче, с таким особым вдохновением, согласись. И вот смотришь и понимаешь, май точно решил сразу показать нам все, на что он способен, и это на самом деле просто потрясающе. В общем, чтобы этот понедельник стал еще круче, еще лучше, я запускаю наш музыкальный нон-стоп на Радиус FM. 10 треков подряд, без пауз, без рекламы и лишних слов. Давай знакомиться. Добавим немного лирики от Tokyo Hotel в треке How to Love. Также услышим трек Overdrive от Джин Мартин. Ну и самым первым в этой подборке для тебя прозвучит Дамиана Давид с летним треком Next Summer. Что я тебе могу сказать? Располагайся поудобнее, лови этот солнечный вайп и ни на что не отвлекайся. Мы тут явно с тобой надолго. Но перед этим быстрые новости, чтобы быть в курсе всех событий. В Минске 15 часов. Привет-привет. О самом важном нам расскажет Наталья Ленская. Слушаем.
2: Привет. В этом выпуске я расскажу о новом фирменном стиле славянского базара и о том, как вдова Джона Леннона защищает имя легенды.
0: В радиусе новостей.
2: Отношения между Беларусью и Сербией складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы. Об этом президент Александр Лукашенко заявил на встрече с послом Сербии Илиной Войколович.
3: Были определенные непонимания, но мы рассчитываем, что всякого рода телодвижения, которые непонятны ни вам, ни нам, они проходят. Время меняет многое, особенно в последнее время. Вы видите, как турбулентен этот бешеный мир. Но, тем не менее, отношения у нас складываются хорошие, несмотря на определенные нюансы.
2: В Беларуси стартовали единовременные выплаты ко Дню Победы. Средства перечислят до 8 мая включительно. Инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат по 5000 рублей. Труженики тыла и блокадники по 2500. Члены семей погибших военных, бывшие узники концлагерей, инвалиды с детства из-за военных ранений по 1500 рублей. К 35-му юбилейному фестивалю «Славянский базар» в Витебске презентовали новый стиль. По результатам народного голосования на афишах, кроме Василька, появилась хрустальная ладья. Ладья – это отсылка к древней летописи, когда княгиня Ольга основала Витебск, и к афишам одного из первых фестивалей начала 90-х. Девиз концепции – «Путешествуя между прошлым и будущим, мы создаем искусство настоящего». Вдова Джона Леннона Йоко Оно потребовала от французской пивоварни прекратить выпуск пива «Джон Лемон». Напиток выпускали 5 лет, он пользовался успехом. Художнице не понравилось все – от названия до этикетки с рисованным Ленноном. Владелец пивоварни уверяет, что не хотел никого задеть, а лишь почтил память певца. Адвокаты Йоко Оно прислали письмо с требованием прекратить продажи и пригрозили штрафом в 100 тысяч евро. И последнее. Есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей, слушай топовую музыку, где бы ты ни находился. На улице, за рулем или в офисе. Это все новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем юго-западный, западный, умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле ночью плюс 9, 11, днем 27-29 тепла. В Гродно ночью 10-12, днем 22-24 градуса. В Минске ночью 10-12, днем 23-25 тепла. В Витебске ночью плюс 11-13, днем 23-25 выше 0. В Могилеве ночью 11-13. 12, днем 25-27 и в Бресте ночью 11-13, днем 26-28 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Но мне все равно, где ты, с кем. Не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Это был топик с треком Your Love. Такое ощущение, что этот звук достали из капсулы времени, которую закопали где-то на Ибице, причем в лучшие времена. Это музыка для тех, кто любит все качественное и проверенное. Даже если твое проверенное — это старая куртка, в которой ты чувствуешь себя на миллион, но хотя ей уже, честно говоря, пора на пенсию. И вот говоря о вещах, которые, ну, не меняются. Если ты думал, что в этом городе тебя все любят, то у меня плохие новости. В общем, европейские ученые тут не поленились. Проехали пол Европы от Франции до Польши, чтобы доказать, что городские птицы боятся женщин больше, чем мужчин. Прикинь, одели парней и девушек в одинаковые вещи, спрятали волосы, чтобы все по-честному, и пошли пугать воробьев. Как результат, просто пушка. К мужчинам птица подпускается на метр ближе, а дам улетает сразу. Ученые гадают, то ли генетическая память о том, как женщины в древности охотились на мелкую дичь, то ли запах, то ли походка. Хотя, честно, мне кажется, голуби просто чувствуют этот женский взгляд. Нам надо серьезно поговорить. И решают, что, ну, лучше сразу улететь. Так что, девчонки, не обижайтесь, вы просто слишком опасны для этой экосистемы. А мужчины, радуйтесь, хоть кто-то нас не боится, пока у нас есть семечки. В общем, пока тебя не записали в список угроз мирового масштаба, лови момент. Тем более погода в Минске сегодня располагает к этому. Слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди. В отдельных районах у нас будут грозы. В Гомеле ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 27, плюс 29. В Гродно ночью 10-12, выше нуля, днем плюс 22, плюс 24. В Минске ночью от 10 до 12 со знаком плюс, а днем от 23 до 25 тоже со знаком плюс. В Витебске ночью плюс 11, плюс 13, днем плюс 23, плюс 25. В Могилеве ночью 11-13. 13 со знаком плюс, днем 25-27 выше нуля. В Бресте ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 26, плюс 28.

0: Точка Байли по номеру 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Весь свой метеорит упал.
2: А если не метеорит?
3: Фантастическая премьера.
2: Но не нашисты же марсиане.
4: Они людьми управляют.
5: Причин для паники нет.
6: Завтра весь город пришельцами станет.
7: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
3: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко». Запрещено для детей.
8: Что общего между китайским авто и кредитом на товары отечественного производства? Сборка. Кредит «Свое родное» от Белинвестбанка предоставляется в том числе на авто, которые собираются в Беларуси. Первые 3 месяца – льготная ставка, срок до 7 лет, без поручителей до 50 тысяч рублей. Подробности по телефону 146. Белинвестбанк. «Свое родное». Это по-нашему.
9: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов. В сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
10: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: с треком Galaxy. Такое чувство, что автор решил напомнить. Пока ты тут стоишь в пробке или пытаешься понять, почему где-то там в космосе все очень спокойно, почему там нет начальников, нет уведомлений в Телеграме и, что самое важное, там вообще никто не спрашивает, когда ты наконец повзрослеешь, нам ученые из НАСА выдают, что в космосе, оказывается, пахнет жареным стейком и горячим металлом. Видимо, Вселенная — это одна большая кухня, где постоянно кто-то что-то жарит, а тут мы просто пытаемся не пригореть на работе. И вот если ты чувствуешь, что твоя жизнь сейчас больше похожа на черную дыру, то у меня есть новость, которая вернет тебе веру в адекватность этого мира. Хватит просто смотреть в небо и ждать сигнала от пришельцев. Пора брать судьбу за рога здесь, в Минске. Мечтаете о квартире? А может, о новеньком авто или больших деньгах? Поймайте большую удачу в Еврооп. В майском туре разыгрываются две квартиры в Минске. Новенький автомобиль — 50 тысяч, 40 тысяч и 30 тысяч рублей. Покупайте товары удачи от 2 рублей в чеке с карты Е+. Весь май и уже 5 июня получаете шанс на выигрыш отличных призов. Покупайте и выигрывайте с Евроопт. Рекламная игра «Удача в придачу». Тур 215 1 мая по 6 августа 2026 года. Подробнее на игра.европ.бай, городской телефон 388-7676. Но мы продолжаем, и уже в следующий час ты будешь врываться в компании Кирилла Громова, который и настроение тебе поднимет, и шутки пошутит, и разыграет топовые призы, так что не переключайся. Ну а с тобой был я, Леша Якимович, прощаюсь с тобой до завтра, ну а встретимся мы с тобой в это же время, в этом же месте, так что желаю тебе классного вечера, погодка ну прям шепчет, это хороший повод прогуляться. В общем, не унывай, все будет топ, а я говорю тебе пока-пока.
1: Реклама.
2: На Озон скидки на все в дом распродаже. Выбирайте для дачи. Таблетки для посудомоечной машины Биомио за 29,90. Акция действует с 23 апреля по 12 мая. Подробности на Озон. Бай по телефону 8017-388-7794. Озон, Озон, Озон.
1: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. С 27 апреля по 10 мая. Шашлык из птицы пряный. Всего 14 рублей 99 копеек за килограмм. Майские шашлыки начинаются в Евроопт. Подробности на evroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: Осторожно, дети!
4: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
3: У нас можно все.
5: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
6: Сашенька, привет!
3: Громко петь.
6: Опа! У-у-у!
3: Задорно смеяться.
4: Сумасшедшая!
3: И не слушаться взрослых.
6: Мама! Это ты лишь виноват!
7: А я вот, знаете...
8: Да, речь потерял.
3: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
4: На сцену надо выходить с удовольствием.
3: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
1: Реклама.
9: Смени шум города на незабываемую атмосферу «Вива Браслав». Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Лево», группа «Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер «Международная платежная система Visa». 18+. При поддержке «Радиус ФМ».
1: Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на «Радиус ФМ».
10: На «Радиус ФМ».
1: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17:00 с «Автодрайв».
10: «Автодрайв».
1: На «Радиус ФМ».

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Точное драйвовое, практически уже финишное время для многих из нас. 17.00 на часах. И поздравляю, самый сложный рубеж недели официально пройден. Понедельник он называется. Это всегда такой затяжной прыжок, но мы с вами приземляемся максимально мягко. Посмотри на улицу. Май решил, что ждать июня нет смысла. И включил лето на полную мощность. Жарит так, что мысли только об одном. Как бы поскорее сменить офисное кресло на складной стул у мангала, а звук принтера на шкварочные шашлыки. В эфире Автодрайв на Радио СФМ. Меня зовут Кирилл Громов. И ближайшие 2 часа, даже 3 часа, я буду вашим личным навигатором в мире хорошего настроения. Сегодня в программе у нас много интересного. Ну, мы обсудим необычного робота, который появился на заправках в России. Также заглянем в необычное место и обязательно поиграем. Но прямо сейчас давайте узнаем самые актуальные новости к этому часу. А тем временем в Беларуси 17 часов и 1 минута. Узнаем самое актуальное событие от Влада Кучко. Влад, привет.
2: Привет, Кирилл. Расскажу о ремнях безопасности в автобусах и самой дорогой парусной яхте.
0: В радиусе новостей.
2: Антураж Победного мая уже на улицах и проспектах Минска. Всего столицу украсят 150 масштабных арт-инсталляций и конструкций, 13 из которых новые дизайнерские разработки. На опорах освещения уже появились более 25 тысяч флажков. К 9 мая украсят и главные праздничные площадки. Март признал Яндекс.Гоу доминирующим игроком рынка такси. Именно поэтому белорусский антимонопольный орган будет еще пристальнее следить за его ценовой политикой. По законодательству антимонопольный орган контролирует и объем услуг, и уровень его цен. Это делается, чтобы не допустить или пресечь злоупотребление доминирующим положением. С 2027 года автобусы в Беларуси оборудуют ремнями безопасности. Это касается тех транспортных средств, где не допускается перевозка пассажиров стоя. Если, например, автобус используется в городских перевозках, там, где пассажиры могут ехать как сидя, так и стоя, на него требование не распространяется. А к 2030 году ремнями безопасности будут оснащены все автобусы на междугородных маршрутах. Берлинская полиция вновь вводит запрет 8 и 9 мая на советскую символику. Также органы безопасности в очередной раз издадут строгие общие приказы в отношении советских военных мемориалов. 8 и 9 мая будет запрещено ношение военной формы или ее частей, ношение военных знаков отличия, а также демонстрация георгиевской ленточки. Мультимиллиардер Джефф Безос, основатель Amazon, выставил на продажу свою 127-метровую парусную яхту за 500 миллионов долларов. Сообщается, что Безос принял решение продать яхту из-за того, что она оказалась слишком большой для комфортного управления. Плавучий дворец Безоса включает в себя бассейн со стеклянным дном, 3 джакузи и вертолетную площадку. Кроме того, яхта оснащена водометами для защиты от пиратов. И в завершении слушай Радиус FM в умной колонке от Яндекс. Просто скажи: «Алиса, включи Радиус FM». Слушать топовую музыку можно даже без подписки. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 27-29 градусов тепла. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем плюс 22-24. В Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 23-25 градусов тепла. В Витебске ночью 11-13 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 11-13 со знаком плюс, днем 25-27 выше нуля. В Бресте ночью плюс 11-13, днем плюс 26-28. О погоде рассказывал Влад Кучко, а далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Тачки тайм».
1: Точная драйвовая 17.12, «Автодрайв» на Радиус FM продолжается. С тобой Кирилл Громов, и мы продолжаем бороздить просторы автомобильных новостей. И будущее не просто стучится в нашу дверь, оно уже как-то пытается вставить заправочный пистолет в наш бак. Вот в России, например, начали тестировать первого робота-заправщика. Звучит хайпово, не правда ли? Вот представь, подъезжаешь ты на заправку, а к тебе выходит не сонный парень в жилетке, а железный терминатор, вот такой вот. Но, как всегда, есть нюансы, которые делают эту новость просто бесценной. На текущем этапе этот чудо-робот корректно работает только с машинами, у которых лючок бензобака расположен именно справа. Справа, Карл! То есть, если у тебя японец или просто бак слева, робот посмотрит на тебя своим красным глазом, вздохнет микросхемами и скажет: «Извини, кожаный, сегодня не твой день, разворачивайся и заезжай задом». И я уже предвижу эти очереди на заправках, где водители пытаются перехитрить систему и паркуются по диагонали, лишь бы угодить роботу-эстету. Но это еще не все. Разработчики честно признались, лучше всего система ладит именно с китайскими брендами. В общем, пока разработчики обещают устранить все эти трудности перевода, мы имеем очень привередливого заправщика. Надеюсь, после завершения тестов его научат не только заправлять баки слева, но и протирать фары, и также вежливо отказывать, когда ты просишь его плеснуть на донышко. А то ведь восстановление машин может начинаться не со взлома ядерных ракет, а с того, что робот просто откажется заливать 95-й в твою старую ласточку, потому что она, ну, не по фэншую как-то припаркована. В общем, ладно, оставим роботов страдать из-за правых баков. Мы с вами люди универсальные. Совсем скоро в эфире у нас «Что, где, куда». Расскажу тебе, где в Минске сегодня можно культурно отдохнуть, так, чтобы никакие технические сбои не испортили тебе вечер. Не переключайся. Это Радиус FM. У нас все по плану. Едем дальше под отличную музыку.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Что, где, куда?
1: 17 часов 21 минута. Ну что, «Автодрайв» на Радиус FM продолжает свой путь по этому майскому вечеру. С тобой Кирилл Громов, и в нашей рубрике «Что, где, куда» я сегодня решил предложить вам не просто отдых, а настоящую проверку на прочность. Если ты чувствуешь, что за день в офисе или за рулем твои мышцы начали превращаться в какую-то овощную рагу, пора сменить обстановку и отправиться в одно очень атмосферное и высокое место. Мы едем на Партизанский проспект, потому что именно там притаился самый большой скалодром в Минске. Только представь, площадь этой вертикальной площадки целых 540 квадратных метров. Это вам не по лестнице на подъезде подниматься. Тут масштаб серьезный. Рассказываю, что почем и зачем нам это нужно. Стоимость вопроса от 20 до 25 рублей за вход. Ну, согласись, вполне гуманно за возможность почувствовать себя героем голливудского боевика. Из экипировки вам понадобится только удобные шорты и майка, ну, чтобы ничего не стесняло ваших грациозных движений. А специальную скальную обувь, эти забавные тапочки, вам выдадут уже прямо на месте. В зале тебя ждет 6-метровая зона для лазания с веревкой. Это для тех, кто любит высоту, но ценит страховку. А если все-таки ты экстремал и не боишься мягких падений, то есть и зона болдеринга, так она вроде называется, где ты лазишь без веревки прямо над толстенными страховочными матами. Если в детстве ты был тем самым ребенком, которого родители не могли стащить с соседской яблони, то тебе точно сюда. На скалодроме положено порядка 250 маршрутов от самых простых, где спрятаться даже новички могут с диванной подготовкой, до профессиональных трасс, где нужно реально попотеть. Самое крутое, здесь посещение по времени не ограничено. Может хоть весь вечер там превращаться в Человека-паука и ползать до закрытия. Занятие это дико азартное, интересное и уж точно не банальное. Можно прийти одному и выпустить пара, можно и вдвоем, чтобы посмотреть, кто из вас быстрее доберется до потолка или вообще завалится шумной компанией. Так что, если городские пробки и офисные стены тебя как-то окончательно утомили, ты знаешь адрес. Партизанский проспект ждет новых покорителей вершин. Ну а пока мы еще не уползли по стенам вверх, остаемся на волне Радиус FM. Буквально через пару минут узнаем, что нам готовит небесная канцелярия на завтра. Говорят, жара не планирует отступать. Так что прогноз погоды совсем скоро будет как нельзя кстати. Слушаем музыку и возвращаемся к нашему анонсу.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама. Слышите? Это гриль-фест в магазинах «Хит» с 27 апреля по 10 мая. Кебабчики из свинины по-чешски всего 8 рублей 49 копеек за 600 грамм. Майские шашлыки начинаются в «Хит». Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
2: Каждая заправка может приносить больше. Больше литров, больше баллов в сети АЗС «Газпромнефть». До 10 копеек выгоды с каждого литра. Акция действует по 8 июня. Подробности на gpnbonus.by по телефону 017-239-0609 и у операторов АЗС «Газпромнефть».
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус FM «Автодрайв». «Автодрайв».
1: 17 часов 33 минуты, эфир «Автодрайва» набирает обороты, и в ближайшие полчаса у нас по плану большая игра. Называется «Новость без конца», и прямо сейчас заходи в наш телеграм-аккаунт, в нашу группу в телеграм «Радиус FM», она так и называется. Там уже висит свежий пост с видеороликом, в котором происходит вот полнейший какой-то абсурд. Прямо сейчас тебе нужно придумать к нему самую смешную, креативную и неожиданную подпись, и победителя выберем совсем скоро. Я еще вернусь с анонсом этой прекрасной игры к тебе, а пока будем слушать топовые треки. Через пару минут ворвется в эфир Хозер со своим мощным Take Me to Church. Ну а также добавим диско-вайба от Purple Disco Machine. Ну и послушаем красавчика Камрада и его романтический трек Be Mine. Ну и, конечно, разберемся, что там с погодой. Говорят, завтра май решит нас окончательно поджарить, так что готовь солнцезащитные очки и проверяй кондиционеры в автомобиле.
0: Радиус FM о погоде.
1: Ну а погода у нас следующая. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах будут грозы. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем от 27 до 29 градусов. Ох, Гомель, как круто вам, летняя самая настоящая атмосфера.

0: атмосфера будет происходить. В Гродно ночью 10-12 тепла, днем от 22 до 24 градусов. В Минске и Витебске ночью 10-12, днем 23-25 со знаком плюс. В Могилеве ночью 11-13 градусов, днем 25-27 со знаком плюс. Ну а в Бресте ночью 11-13 выше нуля, днем 26-28 жары.
1: Реклама.
2: Красный, желтый, зеленый. Каждый перец знает. За шинами в автосеть. Более 200 тысяч шин в наличии. Индивидуальный подход и всегда выгодные цены. Шины. Покупайте в магазинах автосеть и на сайте автосеть.бай.
3: Пап, купи сладкую вату и колу.
4: Сейчас сниму денег. Странно. Недостаточно средств? Зарплата же только вчера была и отпускные.
5: Пропали деньги с банковской карты? Страхование рисков, связанных с использованием банковских платежных карточек. Все поправимо, если ваша карта застрахована.
6: Белгосстрах. Оберегаем счастье.
4: Ну что, на выходные в аквапарк?
7: А потом в пиццерию.
8: Ура! И на карусели.
6: Везде побываем. Карточка застрахована.
9: Если метеорит упал.
10: А если не метеорит?
11: Фантастическая премьера.
10: Но не нашествие же марсиан.
12: Они людьми управляют.
13: Причин для паники нет.
14: Завтра весь город пришельцами станет.
15: Путь пройдет здесь. Вы ничего не сможете изменить.
1: Сериал «Радар». Только в онлайн-кинотеатре «Окко».
11: Запрещено для детей.
1: Реклама. Топ-чарт «Радиус ФМ» с Кириллом Громовым.
0: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали «Airbooks» с треком «Graceland». Серебро нашей рейтинговой таблицы досталось Дэвиду Гетти, Тедди Свимсу и Tones & Die с треком «Gun, Gun, Gun». Ну а золото было у Альберта Брайта с треком «Wild». Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 17:42. Ну что, поехали играть. Наша новость без конца уже ждет. Это твой шанс проявить свое остроумие. Суть проста. В нашем телеграм-канале Радиус FM опубликовано видео. В нем происходит нечто странное, и это не хватает вашего авторского комментария, который бы объяснил всю эту ситуацию. Сидит на пуфике рысь, ее вовсю гладит, пузо выставил. Непонятно, что вообще происходит в этом видео. С ним играют. Вот хочется, конечно, услышать твой комментарий на эту всю ситуацию, как-то красиво обыграть. Поэтому прямо сейчас заходим в нашу телеграм-группу Радиус FM. Я выберу самый улыбательный, креативный комментарий и назову имя счастливчика, которому достанется наш подарок. Это отличный набор чая Такамори. И в такую, кстати, жару чай отлично помогает освежиться, если пить его, конечно, правильно. Жду твоей версии, и через пару минут все зачитаю.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Новость без конца.
1: 17:48, точное белорусское. Так, я заглянул в нашу телеграм-группу. Это просто разрыв, столько классных версий, что выбрать одну, ну, как-то вот даже невозможно. Давайте зачитаю то, что особенно зацепило. Напоминаю, пост самый финальный в нашей группе висит. Там рысь сидит в развалочку, такая пузо выставила, ее чесунькают. Непонятно, что происходит вообще на этом видео. И вот нужно было, чтобы ты написал комментарий, как-то озвучил все действия, которые происходят в данном ролике. Вот Денис, например, пишет: так хорошо отдыхалась эти 3 дня, а тут на 4-й день пришла работа и начала мне мешать. Ну, Денис, это у всех такая сегодня правдивая правда. Инеска пишет: когда бабушка сказала, что ты совсем исхудал, и заставила доедать 4-й поднос пирожков. Это жиза, это жиза. Просто хочется сейчас громко поаплодировать. Татьяна тоже пишет: бабуля накормила сыночку при сыночку. Это актуальная тоже тема. Ну, Ирина пишет: почему рысули лапки, а почешу рысули лапки, чтобы в доме были бабки. Вот почаще так делать своим четвероногим питомцам, если они у вас есть. Но вот я посовещался со своими коллегами на работе, и наш взор пал на комментарии, от которых у нас просто слезы потекли от смеха. Наш фаворит сегодня Мария. Она написала и описала, в принципе, данный видеоролик таким образом: чем ближе к лету я худела, тем больше поправилась. Ну, а Маша также написала: сегодня встала на весы, они спешат. Поэтому, Маш, эти аплодисменты прямо сейчас громкие для тебя. Вот, заслужила. Поздравляем, чай на Такамори твой. И долгий день позади, настало время для Такамори. Забудь о суете, расслабься. Выбирай свой вкус для идеального вечера. Такамори бай. Выбирай свое настроение. И выбирай топовые треки до конца этого часа в эфире Радиус FM. Шаус и Кап Спорт у нас далее по курсу с треком Only You. Не переключайся, это Автодрайв.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Подвесное кресло всего за 279 рублей. АМИ.
2: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
3: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
4: В отношениях женщина должна быть красивой, а мужик должен уметь нормально ее фоткать.
5: Ну, это без шансов.
3: Слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: 18 часов, точное драйвовое. Друзья, теперь уже точно можно выдыхать. Понедельник плавно переходит в приятный вечер. Мы продолжаем автодрайв на Радиус FM. Ближайший час будет еще более насыщенным. Совсем скоро мы начнем игру Абракадабра. И на кону у нас сегодня новенькие смарт-часы от Радиус FM. Это ли не повод задержаться с нами? Также узнаем все самые свежие новости к этому часу, которые для тебя подготовил Влад Кучко. Оставайтесь с нами на волне туповой музыки. Впереди только классные хиты. 18.00 на часах. Влад, привет еще раз, о чем расскажешь?
2: Привет, Кирилл, расскажу о первых лесных грибах и древних капибарах, которые весили по 300 килограммов.
3: Партнер начала часа – фармацевтическая компания «Минск Интеркапс».
4: Через час пойдем на шопинг, потом можем в кино зайти, а вечерком… Апчхи! Апчхи!
5: Аллергия может нарушить привычный ритм жизни. Аллеркапс эффективно устраняет симптомы аллергии.
6: Аллергия наступает, Аллеркапс помогает.
5: Для взрослых и детей от 6 лет. Реклама лекарственных препаратов. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. При применении ознакомьтесь с инструкцией или поконсультируйтесь с врачом. Соблюдайте осторожное предназначение беременным и кормящим. Производитель Минск Интеркапс. Беларусь.
7: В радиусе новостей.
2: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел телефонный разговор с председателем правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Главы правительств рассмотрели актуальные вопросы торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества и договорились улучшить интеграционное взаимодействие в союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. Германия намерена сохранить пограничный контроль, пока в рамках ЕС не появится эффективный механизм предотвращения нелегальной миграции, заявил глава МВД страны. Напомню, что посты на восточных и южных границах ФРГ появились 1.5 года назад. Аналогичный контроль осуществляет Польша, а также ряд других стран ЕС. 20% поездок в минском метро пассажиры оплачивают банковской картой. А основная часть оплат проезда – проездные документы метрополитена и Минск-Транса. На них приходится 45%. Чаще всего за поездки банковскими картами расплачиваются мужчины от 26 до 40 лет. На втором месте – женщины того же возраста. Самыми активными днями для оплаты оказались пятница, вторник и понедельник. Среди праздничных дней рекордсменом по безналичным оплатам стало 23 февраля. В Беловежской пуще найден первый весенний гриб. Он непопулярен и называется саркосцифа алая или по-другому алая чаша. Но стоит отметить, он съедобен. Края у шляпки этого гриба завернуты внутрь. Они окрашены в бледно-розовый или белый цвет. Ножка почти незаметна. Саркосцифа алая вырастает в начале весны и плодоносит с апреля по май. Древние капибары весили до 300 килограммов и были 2 метра в длину. Для сравнения, современные капибары весят 50 килограммов. Жили их предки 4,5 миллиона лет назад. Открытие сделали случайно во время подготовки к строительству ветряной электростанции в центральной части Чили. Ученые нашли коренной зуб и другие части скелета. Это открытие проливает свет на эволюцию не только капибар, но и всей южноамериканской фауны. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2,83, 100 российских рублей 3,76, 10 китайских юаней 4,16. И в завершении: есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на play и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM о погоде.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
8: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер днем юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 27-29 градусов тепла. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем плюс 22-24. В Минске ночью 10-12 выше нуля, днем 23-25 градусов тепла. В Витебске ночью 11-13 со знаком плюс, днем плюс 23-25. В Могилеве ночью 11-13 со знаком плюс, днем 25-27 выше нуля. В Бресте ночью плюс 11-13, днем плюс 26-28. О погоде рассказывал Влад Кучко, а далее в эфире «Автодрайв».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: На Радиус ФМ Автодрайв. Абракадабра.
1: 18.13, точная белорусская. Если твое настроение еще не на отметке максимум, сейчас мы это исправим. Пришло время поиграть в Абракадабру. Понедельник — это день секретов, и у нас в телеграм-канале Радиус ФМ уже висит предфинальный пост. В нашем секретном боксе спрятан какой-то предмет, и твоя задача — угадать, что это. Среди всех, кто назовет правильный ответ, мы выберем счастливчика. Через три трека созвонимся в прямом эфире. Будем искать спрятанный хит среди мемных звуков в виртуальных наушниках. Заходи в телегу, пиши коммент, и, возможно, именно тебе я наберу через 10 топовых минут. Поэтому не переключайся, оставайся на волне топовой музыки и жди звонка.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: 18:22, точная драйвовая. Ну что, момент истины, это автодрайв, и у нас есть игрок, который верно угадал предмет в боксе, который мы зашифровали в нашей группе в Телеграм. Это Анастасия. Настя, привет. И...
2: Добрый вечер, добрый.
1: Ну что ж, мы загадали в нашем посте в Телеграм, рассказывай сегодня интересного такого.
2: Это был сыр.
1: Абсолютно верно. Мы загадывали сегодня действительно сыр, который там, у него история действительно большая. Наши СММ-специалисты постарались на славу. Там интересные истории про него понаходили. Как, в принципе, твой понедельник? Рассказывай, что интересного?
2: Все отлично. Я сейчас в отпуске. Мы гуляли на улице.
1: Счастливый ты человек.
2: Домой, слушаем вас.
1: Все с больших выходных только вернулись, а у тебя бонусом еще и отпуск. Круто. Ну что, правила тебе немножечко расскажу. Перед тобой 7 пар наушников виртуальных. Представила?
2: Да.
1: В одних наш фирменный трек Радиус FM. В остальных всех наушниках всякие забавные звуки и всякие ловушки. И твоя задача — найти нужную пару с минимального количества попыток. Чем точнее ты будешь, тем выше твои шансы забрать уже в эту пятницу смарт-часы от Радиус FM. Ну что, интуиция на месте у нас?
2: Ну, попробуем.
1: Давай, называй номер наушников.
2: 3.
1: 3.
3: Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду.
1: Пу-пу-пу. Это был не номер 3. Давай дальше.
2: 5.
1: 5. А? Вот такой вот короткий звук у нас. 5. Еще попытки.
2: 7.
4: В этой ситуации мы просто наши полномочия все.
1: Вот так вот. Уже 3 попытки у нас было. Еще давай. Подумаем.
2: 1.
1: 1.
5: Мы не знаем, что это такое.
1: 4 попытки у нас уже было использовано. Давай еще попробуем, подумаем. Какие цифры у нас еще не были заняты.
2: 2.
1: Звук проигрыш такой у нас. Уже 5-я попытка была. Давай, остается 2 варианта.
2: Так, 100, 5.
1: 5 уже было.
2: Было.
1: Да. Так. Давай
2: а
1: еще.
2: Что осталось?
1: А что осталось?
2: 1, 2, 3, 4.
1: Ну, 4. Давай попробуем 4. 4 точно?
2: А что еще осталось?
1: 4, 6. Вот два варианта такие, надо подумать.
2: Ну, давайте 6.
1: Ну, давай попробуем 6. Да, с 5-й попытки у тебя получилось отгадать наш фирменный трек от Радиус FM, поэтому эти громкие аплодисменты для тебя, Настя. Ну, в любом случае, ты старалась, ты крутышка, не расстраиваемся в любом случае. Вдруг у нас на протяжении недели так будет идти игра, и все игроки будут угадывать только ну, с 7-й попытки. Но чтобы убедиться в том, что я тебе не врал, и действительно в 6-й паре наушников был спрятан топовый трек от Радиус FM, я тебе сейчас включу голосовое от победителя прошлой недели. Слушаем, Рина прислала нам его.
6: Привет, я Рина, участник игры «Абракадабра». Я прячу трек «Радиус FM» в наушниках под номером 6.
1: Вот такое вот голосовое прислал нам Рин. Действительно, в 6-х наушниках был спрятан трек, но не расстраиваемся. В любом случае, ждем пятницы. И, возможно, в эту пятницу мы подведем итоги и узнаем, кто же станет обладателем наших смарт-часов. А пока музыкальная пауза, слушаем крутой трек и скоро к тебе вернусь. Не переключайся.
0: «Автодрайв» на «Радиус FM».

0: Скабай.
1: Реклама.
2: Смени шум города на незабываемую атмосферу Viva Braslav. Два дня спорта, музыки и множество развлечений на берегу Брасловских озер. Сделай лето ярче. 24-26 июля. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Организатор ВОО «Левел Группа Плюс» 375-29-277-1059. Генеральный партнер Международная платежная система Visa. 18+. При поддержке Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: 18:35, половина седьмого на часах. Надеюсь, ты уже вовсю наслаждаешься вечером. Это «Автодрайв» на Радиус FM. И у нас еще остались козыри в рукаве. Впереди у нас «Тело в теме». Поговорим о здоровье весной и узнаем, какой продукт диетологи называют настоящим суперфудом этого мая. А также заглянем в любимый пункт выдачи. Сегодня я нашел на маркетплейсах нечто настолько странное, что даже не сразу понял, как это использовать. И обсудим эту покупку через пару минут. Конечно, впереди много отличной музыки, среди которой Филатов и Кэрис с треком «Time Won't Wait». Ну а также послушаем трек под названием All I Need от Shaw's Love Tonight называется, а Тиесто также по курсу Lay Low. Ну и раньше всех наших динамиках Филатов и Кэрис Time Won't Wait. Оставайся на волне топовой музыки, слушай Радиус FM. И, кстати, заходи на наш сайт. В разделе «Что играло» ты найдешь любимчиков. Ставь им лайки, уже в ближайшее время их будет как можно больше в нашем эфире. Ну а прям по курсу у нас прогноз погоды на завтра. Не переключайся.
0: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гомеле ночью 9-11, тепла, днем 27-29. В Гродно ночью 10-12 градусов, днем от 22 до 24 тепла. В Минске и Витебске передают ночью 10-12 градусов, днем плюс 25. В Могилеве ночью 11-13, днем 25-27 выше нуля. В Бресте ночью плюс 11-13, днем 26-28 со знаком «плюс».
0: Реклама.
2: АМИ. Акция «День Победы». Только с 24 апреля по 14 мая. Тюль. Всего за 10 рублей. АМИ.
3: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама.
4: Фестиваль в Итокии. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родная модная». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме. 18.44. Информация для тех, кто хочет чувствовать себя на все 100. Сегодня «Тело в теме». Поговорим о продукте, который в мае должен быть вот на каждом столе. И диетологи в один голос кричат про пользу молодой зелени. Оказывается, обычный щавель или шпинат в это время года содержит столько витаминов, сколько не найдешь ни в одной аптечной банке. Это настоящий заряд бодрости для вашего организма. А еще интересный факт. Наш организм весной требует больше ярких красок в еде. Это напрямую влияет на уровень гормона счастья. Так что добавьте свой ужин побольше красного перца или оранжевой моркови. Питайтесь правильно и будьте в теме. И сразу после музыки нас ждет пункт выдачи. Там сегодня будет, ну, очень смешная штука. Так что не отключайся, будь с нами на волне топовой музыки и слушай Радиус FM.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радіус FM «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Пришло время заглянуть в любимый виртуальный пункт выдачи. Это то самое место, где мы исследуем самые темные и странные закоулки популярных маркетплейсов. И знаешь, бывает такое состояние, поздним вечером вот сидишь, листаешь ленту товаров, и вдруг понимаешь, что тебе жизненно необходима вещь, о существовании которой ты даже не знал еще 5 минут назад. Сегодня я наткнулся на настоящий шедевр инженерной мысли, который просто вот обязан стать хитом этого жаркого мая. Встречай, это микроскопический вентилятор для смартфона, который работает напрямую от разъема для зарядки. Выглядит это, конечно, максимально эпично. Вот представь, ты стоишь в очереди или едешь в общественном транспорте, достаешь свой навороченный вот этот смартфон последней модели, вставляешь в него малюсенький пропеллер, и он начинает бешено вращаться прямо у твоего носа. С одной стороны, это гениально, у тебя всегда под рукой персональный источник прохлады, а с другой стороны, вопросов больше, чем ответов. Во-первых, как долго проживет твой аккумулятор? Я подозреваю, что телефон разрядится быстрее, чем ты успеешь сказать «ой, как свежо». Во-вторых, без опасность. Девушки, внимание, если у тебя длинные волосы, этот гаджет превращается из вентилятора в коварную ловушку, которая попытается сделать тебе новую прическу в стиле «заживало в мотор». А мужчинам с бородой я бы тоже вообще советовал держаться от этого Карлсона подальше, если не хочешь внеплановый визит к барберу. И самый главный момент — это твой имидж. Выглядит человек с такой штукой так, будто он пытается взлететь вместе со своим гаджетом или управляет очень маленьким невидимым вертолетом, но, глядя на прогноз погоды на завтра, где нам обещают настоящую жару, я начинаю думать, что это не такая уж и глупая покупка. По крайней мере, это отличный способ привлечь внимание и стать самым обсуждаемым человеком в радиусе 5 метров. Если у тебя в корзине уже лежат такие прекрасные чудные вентиляторы или все-таки чехлы там для бананов, пиши нам в Telegram, обсудим твою версию самого нелепого товара с маркетплейсов и обязательно пустим эту информацию в эфир. Все будет круто. Оставайся с нами на волне топовой музыки и до конца этого часа лови в своих динамиках Алекса Уоррена, который подготовит для тебя трек Ordinary.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Ремонт своими руками? Нет.
3: Маяк представляет квартирный ответ. С 28 апреля по 1 июня покупай в «Маяке» игровые товары и за каждые 3 рубля в чеке получай уникальный код. Регистрируй его на сайте и участвуй в розыгрыше, где главный приз – ремонт как в кино, дизайн-проект и 100 тысяч белорусских рублей. А еще сертификаты и крупные денежные призы. Генеральный партнер – бренд Nescafe. Период проведения с 28 апреля по 4 августа 2026 года. Подробности на сайте game.mayakbel.by или по телефону +375 44 726 90 08.
4: Главный ингредиент – ужина – это время, проведенное вместе. Ашмянский мясокомбинат создал новинки, чтобы освободить эти драгоценные минуты для вас. Гуляш домашний, рулеты святочные, говядина в брусничном соусе. Ашмянский мясокомбинат. Готовим с заботой о вас и ваших близких.
0: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Минск, огромнейший вечерний привет, 19:00 на часах, и это Автодрайв на Радио ФМ, у микрофона Кирилл Громов. Объявляю, рабочий понедельник уже все, мы его сделали, мы его пережили, а теперь самое время переключить мысли с рабочих чатов на приятную дорогу домой. И вот знаешь, вечер понедельника — это единственный момент в неделю, когда пробка на проспекте Независимости кажется уютнее, чем офисное кресло. Это то самое время, когда ты, наконец, можешь включить музыку погромче и не отвечать на звонки, делая вид, что ты очень занят управлением транспортного средства. Выдыхаем. Все, что не успели сделать сегодня, подождет до завтра. Понедельник не резиновый, в отличие от нашего хорошего настроения. Чтобы твой путь домой был максимально драйвовым, я подготовил для тебя 30 минут топового саунда. Никакой рекламы, никаких разговоров. В этом музыкальном заезде участвуют у нас Авайон и Good Boys с их гипнотическим треком Blind Spot. Также у нас будут короли диско-вайба Purple, диско-машины Kunks с их треком Substitution. И максимально позитивная Crash Adams, которая подарит себе New Heart для новой недели. Если ты сейчас за рулем, просто прибавь громкость и наслаждайся моментом. Ну а сейчас коротко о том, что произошло в городе и в мире, пока мы все работали, узнаем новости и сразу в путь под лучшую музыку. В Минске 19 часов. Новости на Радиус ФМ подлетели. О самых актуальных событиях тебе расскажет Влад Кучко.
2: Привет, Кирилл. Расскажу, чем порадует столица к наступлению лета и из-за чего мы прокрастинируем.
0: В Радиусе новостей.
2: Белорусский лидер и сербский посол обсудили развитие двухсторонних отношений, экономическое сотрудничество и новые точки роста в партнерстве Минска и Белграда. Александр Лукашенко подчеркнул конструктивный характер белорусско-сербских отношений, которые развиваются, невзирая на существующие нюансы. Единый урок, посвященный Дню Победы, пройдет в белорусских школах. Как отмечается на сайте Министерства образования, проведение данного урока направлено на патриотическое воспитание, расширение знаний школьников о подвиге белорусского народа в годы войны. Особое внимание в этом году, который объявлен в Беларуси годом женщины, будет уделено теме женского подвига на полях сражений и в тылу. Американским военным разрешили атаковать иранские суда в Ормузском проливе в случае угрозы. Дональд Трамп ранее анонсировал начало операции «Свобода» по выводу судов, застрявших в Ормузском проливе. Как сообщало Центральное командование ВС США, военная поддержка штатов в рамках этой операции будет включать эсминцы, самолеты и 15 тысяч военных. Минск встретит лето миллионами цветов и велодорожкой до Минского моря, рассказали столичные власти. К 1 мая были подготовлены к купальному сезону все городские пляжи. На них доставлено новое оборудование, лежаки, беседки, благоустроенные места стоянок для автомобилей. А также в теплом сезоне Минск украсят около 10 миллионов цветов. Главной причиной возникновения прокрастинации является стресс, от которого неосознанно мы пытаемся избавиться. Еще одна причина – страх ошибиться или получить результат, далекий от желаемого. Чтобы справиться с прокрастинацией, следует заранее отказаться от завышенных ожиданий, отмечают психологи. Так важно сделать первый шаг, даже маленький. После этого справиться с выполнением задачи станет легче. И в завершении. Услышал крутой трек, но не знаешь, кто поет? Заходи на сайт radiusfm.by в раздел «Что играло». Там есть названия всех песен, что звучали в нашем эфире. С новостями на этом все. Далее на Радиус ФМ о погоде.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велик, а в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус ФМ о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем плюс 27-29. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Минске ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 11-13 градусов тепла, днем 23-25 со знаком плюс. В Могилеве ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 25-27. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем плюс 26-28. О погоде рассказывал Влад Кучко, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Energy One, All Good Things на Radius FM. Это свежее прочтение легендарного хита Нелли Фуртадо. Кстати, в оригинале 2006 года на бэк-вокале пел сам Крис Мартин из Coldplay, но его партию в итоге вырезали из финальной версии, чтобы не отвлекать внимание от Нелли. И в этой версии итальянский диджей добавил треку именно того драйва, который так нужен вот вечером в понедельник. И название песни переводится как «Все хорошее подходит к своему завершению». И в контексте понедельника это звучит максимально позитивно. Ведь это значит, что первый рабочий день тоже почти закончился. Если ты все еще в офисе, бросай все. Это знак вселенной, что пора ехать домой. Ну и минутка вечерних новостей, раз уж мы заговорили о том, что все хорошее заканчивается, вот тебе новость, которая это опровергнет. В одном из парков Европы открыли зону бесконечного заката. Благодаря хитрой системе зеркал и освещения посетители могут наблюдать золотой час в течение целых 3 часов подряд. Вот это, я понимаю, продлили удовольствие. Так что, если твой вечер в Минске кажется слишком коротким, просто настройся на нашу волну, у тебя правильный вайб будет длиться бесконечно. Давай узнаем, не закончится ли хорошая погода к тому моменту, как ты доберешься до дома. И сразу после парень, чей голос сейчас разрывает все мировые чарты. Это Бенсон Бун с честным и сильным треком под названием Sorry, I'm Here for Someone Else. Это Радиус FM, только топовая музыка. Не переключайся.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах будут грозы. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 27-29 со знаком плюс. В Гродно ночью передают от 10 до 12 градусов, днем от 22 до 24 тепла. В Минске и Витебске ночью обещают 10-12 градусов, днем до 25 выше нуля. В Могилеве ночью 11-13, днем 25-27 жары. Ну а в Бресте ночью будет 11-13 со знаком плюс, днем от 26 до 28 градусов.
0: Реклама. Осторожно, дети!
2: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
3: У нас можно все.
4: Ты мечтаешь спеть с Люсей Чеботиной?
5: Сашенька, привет!
3: Громко петь!
5: Опа! У-у!
3: Задорно смеяться!
2: Сумасшедшая!
3: И не слушаться взрослых!
5: Виноват.
6: А я вот, знаете...
5: Да речь потерял.
3: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
2: На сцену надо выходить с удовольствием.
3: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
0: Реклама. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

Свежий трек на Радио СФМ. Бибер Рекса и Фейтлесс.

0: Это Baby Rexha и Faithless New Religion на Radius FM. Это же настоящий вот союз поколений. Baby Rexha объединилась с легендами электронной сцены Faithless, чтобы переосмыслить их классический вайб. И, кстати, Биби признавалась, что эта песня о том чувстве, когда музыка становилась для тебя чем-то больше, чем просто звуки. Ну, почти, можно сказать, религии. И судя по тому, как этот трек звучит в динамиках автомобиля, мы все сегодня в этой вере. И на часах почти 8 вечера, понедельник, 4 мая, автодрайв плавно движется к финишу. И знаешь, в понедельник вечером у многих появляется своя какая-то новая религия. Это культ мягкой подушки, можно назвать так, и выключенного телефона. И я тебя в этом полностью поддерживаю. Первый день недели позади. Мы выстояли и теперь имеем полное право на заслуженный отдых. И важное напоминание перед тем, как я с тобой попрощаюсь, наш масштабный автомобильный квест сейчас в самом разгаре. Мы запустили яркие постеры на мультимедийных экранах на лучших АЗС по всей Беларуси. Увидели логотип Radius FM на заправках? Не проезжаем мимо. Во-первых, фотографируй экран с нашим баннером. Второе, выкладывай в историю в Инстаграм с отметкой нашего аккаунта. И третье, помни, чем больше историй с разных заправок ты сделаешь на фоне Radius FM, тем выше шансы забрать наши крутые призы. Обязательно подписывайся на нас в социальных сетях, чтобы не пропустить имена победителей и быть в курсе всех наших событий. Ищи нас во всех платформах, как Radius FM. Услышимся с тобой. На самой драйвовой волне мы продолжаем оставаться. Это Radius FM. Пока-пока.
1: Автодрайв на Radius FM.
2: Шоу с толком.
1: Сегодня в шоу с толком.
3: Вместе с сомнологом Верой Борисовец обсудим, почему людям снятся кошмары, можно ли переучиться с совы на жаворонка и сколько нужно спать в разном возрасте.
1: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by. Radius FM. Горячие треки. Radius FM. Топовая музыка. Radius FM. Актуальные новинки. Radius FM. Музыка днем и ночью. Radius FM. Волна топовой музыки. The

0: очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. Сербия поблагодарила Беларусь за позицию по вопросам территориальной целостности страны. Об этом лично сообщила посол Сербии в Беларуси Ирина Вукайлович на встрече с Александром Лукашенко. Она также выразила благодарность белорусской стороне за согласие принять участие в выставке «Экспо-2027». По словам Ирины Вукайлович, 140 стран и международных организаций уже подтвердили свое участие. Водители такси обязаны заранее называть стоимость поездки, но введение связано с имевшими место быть многочисленными конфликтными ситуациями, рассказали в Минтрансе. Ранее пассажиры нередко сталкивались с тем, что поездка выполнялась по счетчику, а итоговая сумма оказывалась значительно выше ожиданий и становилась поводом для споров и даже судебных разбирательств. В течение 3 дней с 22 по 24 мая на территории Минского зоопарка в честь открытия сезона будет проходить Минский фестиваль огня. Организаторы обещают совершенно новый формат семейного мероприятия, сочетающий развлекательные зоны, дневные активности, живую музыку и яркое фаер-шоу. Каждый день программа будет разной, подробности организаторы пока не раскрывают. За последние несколько дней в Литве произошли сразу две железнодорожные аварии. В обоих случаях часть вагонов сошла с рельсов. Обошлось без жертв. Представители литовских железных дорог предупреждают, что на разных направлениях могут наблюдаться заторы. Вильнюс всерьез обеспокоен случившимся, ведь причиной аварии стала изношенность инфраструктуры. Ученые рассчитали короткий путь к Марсу. Новое исследование показало, что добраться до Красной планеты и обратно теоретически можно всего за 153 дня. Ранее считалось, что полет от Земли к Марсу займет в зависимости от условий от 5 до 11 месяцев. В 2031 году, по расчетам ученых, сложатся идеальные условия для двух экспедиций к Красной планете. В первом случае полет в одну сторону займет 33 дня, во втором – 56. И в завершении. Твоя умная колонка ждет команду. Скажи «Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома». Подписка для этого не нужна. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем плюс 27-29. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Минске ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 11-13 градусов тепла, днем 23-25 со знаком плюс. В Могилеве ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 25-27. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем плюс 26-28. О погоде рассказывал Влад Кучко, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM. А также

0: ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. Раньше всех. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 27-29 со знаком плюс.

0: Гродно ночью 10-12 градусов тепла, днем 22-24 выше нуля. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 11-13 выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. В Могилеве ночью 11-13 градусов тепла, днем плюс 25-27. В Бресте ночью плюс 11-13, днем 26-28 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
1: Реклама.
2: Осторожно, дети!
3: Мы вообще в шоке, что мы попали туда.
2: У нас можно все.
4: Ты мечтаешь спеть с Люси Чеботиной?
5: Сашенька, привет!
2: Громко петь.
5: Опа! У-у!
2: Задорно смеяться.
3: Сумасшедшая!
2: И не слушаться взрослых.
6: Мама, это ты лишь виноват!
7: А я вот, знаете...
5: Да, речь потерял.
2: Потому что это «Фактор Бай. Дети».
3: На сцену надо выходить с удовольствием.
2: Генеральный партнер проекта – компания «Пятый элемент».
1: Реклама.
8: Шоу с толком.
1: Сегодня в «Шоу с толком».
9: Вместе с сомнологом Верой Борисовец обсудим, почему людям снятся кошмары, можно ли переучиться с совы на жаворонка и сколько нужно спать в разном возрасте.
1: Слушай «Шоу с толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Беларуси 21 час. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер, с выпуском новостей Влад Кучко. Александр Лукашенко сегодня встретился с послом Сербии в нашей стране Ириной Вукайлович. Белорусский лидер отметил, что для него традиционные встречи с послами наиболее близких стран-партнеров. Президент тепло отозвался о Сербии, назвав ее очень близкой для нашей страны. Также обсудили развитие двухсторонних отношений, экономическое сотрудничество и новые точки роста. Премьеры Беларуси и России обсудили реализацию крупных совместных проектов. Они условились об активизации интеграционного взаимодействия в союзном государстве и Евразийском экономическом союзе. А также Турчин и Мишустин обсудили ход реализации крупных совместных экономических проектов. 7 мая в белорусских школах проведут единый урок, посвященный Дню Победы. Педагоги расскажут детям, почему сохранять объективную память о Великой Победе – это большая ответственность. В год белорусской женщины особый акцент будет сделан на вкладе именно белорусских женщин в Великую Победу. А в сам День Победы программа, конечно же, намного шире. Ожидаются концерты, ярмарки и фейерверк. Сам фейерверк начнется 9 мая в 23:00 сразу на 6 площадках города. В музыкальной части программы у Дворца спорта примут участие звезды белорусской эстрады. В числе приглашенных артистов – российский певец Олег Газманов. Рейсовые автобусы оснастят видеокамерами и ремнями безопасности. Нововведения начнут действовать с 1 января 2028 года. Еще раньше вступят в силу изменения, связанные с оборудованием ремней безопасности. Так, до 1 января 2027 года в автобусах должны появиться ремни безопасности. Это касается тех транспортных средств, где не допускается перевозка пассажиров стоя. Курсы валют Нацбанка Беларуси: доллар США 2.83, 100 российских рублей 3.76, 10 китайских юаней 4.16. И в завершении: есть интернет, есть Радиус FM. Заходи на сайт, жми на плей и слушай топовую музыку, где бы ты ни находился, на улице, за рулем или в офисе. С новостями на этом все. Далее на Радиус FM о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем плюс 27-29. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Минске ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 11-13 градусов тепла, днем 23-25 со знаком плюс. В Могилеве ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 25-27. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем плюс 26-28. О погоде рассказывал Влад Кучко, а далее в эфире шоу «С толком».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Шоу с толком.
1: Шоу с толком на Радиус ФМ.
0: На Радиус ФМ.
1: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
0: Для слушателей старше 16 лет.
2: Сон занимает треть нашей жизни, но мы до сих пор мало о нем знаем. Меня зовут Полина Тарасевич, вы слушаете «Шоу с толком», и сегодня обсудим, почему людям снятся кошмары, можно ли переучиться с совы на жаворонка и сколько нужно спать в разном возрасте. У меня в гостях сомнолог Вера Борисовец. Вера, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Что на самом деле происходит с нашим телом и мозгом, когда мы засыпаем? Вот конкретно в этот момент.
3: Значит, сам процесс засыпания – это не такой одномоментный момент, это именно процесс, когда наш мозг постепенно переходит как компьютер в энергосберегающий режим, наше дыхание замедляется, сердцебиение тоже замедляется, температура тела падает на 0,5-1 градус, постепенно отключается префронтальная кора головного мозга и активируются зоны гипоталамуса, которые ответственны, так скажем, за сон. То есть человек медленно и постепенно погружается в сон.
2: Угу. Вот есть, получается, две стадии сна. Медленный и быстрый. Чем они отличаются и за что каждый отвечает?
3: Вы правильно заметили, сон — это не однородное, если можно так сказать, образование. Сон состоит из фаз. Вообще, в принципе, ночной сон, например, да, если разобрать, он состоит из циклов. То есть мы за ночь спим около 4-5 циклов, каждый из которых полтора часа. И каждый цикл состоит из фаз. Это фаза медленного сна и фаза быстрого сна. Фаза медленного сна, в свою очередь, тоже подразделяется на такие подфазы. Это дремота, вот когда мы постепенно засыпаем, потихонечку погружаемся в сон. Дальше это поверхностный медленный сон и потом глубокий сон. Вот после фазы медленного сна наступает фаза глубокого сна. Каждая стадия имеет свое значение, вы правильно отметили. Если так коротко и без сложных слов и терминов, то глубокий сон нам нужен для физического восстановления, для поддержания иммунитета, для расслабления, чтобы человек мог именно восстановиться физически. Быстрый же сон отвечает за эмоциональную регуляцию. Именно в фазе быстрого сна мы видим сны. Он также еще в фазе быстрого сна считается, что человек происходит такую консолидацию памяти. То есть отфильтровываются ненужные воспоминания, а те, которые нужны и важны, они закрепляются. То есть формируются нейронные связи.
2: Вот я, например, у меня вот есть смарт-часы, и они как бы контролируют мой сон. Я заметила, что быстрый сон, он дольше, чем медленный. Это так? Правда ли это? С чем это вообще связано? Почему вот медленный сон, как бы он меньше?
3: Смотрите, не совсем так. В течение ночного сна, как я уже сказала, мы спим около 4-5 циклов по полтора часа. Mm-hmm. И в каждом цикле вот это распределение медленного и быстрого сна разное. Первые два цикла большая доля глубокого медленного сна. Вот эти дельта-ритмы, именно которые максимально помогают нам восстановиться. Чем ближе под утро, тем меньше у нас фаза медленного сна и больше фазы быстрого сна. То есть я не могу сказать, что какая-то фаза более важная, нужная, какой-то нужно пренебрегать. Для человека очень важно высыпаться и в фазу медленного сна, и в фазу быстрого сна.
2: А чем вот эти вот циклы между собой отличаются? Четыре цикла.
3: Отличаются. В каждом цикле будет разное, так скажем, процентное соотношение фаз медленного и быстрого сна. Под утро у нас большая часть фаз быстрого сна. Именно под утро мы видим сны.
2: А как понять, что человек хорошо спит?
3: На самом деле для этого нужно понаблюдать за собой. Если вы быстро засыпаете, что значит быстро? 15-20 минут. Вот. Если вы ночью не помните своих пробуждений, потому что подбуживаться ночью, такие микропробуждения для человека характерны, и это нормально. Если вы не помните, если вы не просыпаетесь, не лежите посреди ночи, да, в попытках заснуть, и если вы с утра просыпаетесь бодры, веселы, у вас хорошее настроение, в течение дня вам не хочется куда-нибудь завалиться и там дремануть часок, это значит, что количество сна, которое вы спите, вам достаточно и комфортно. Если есть вопросы по одному или тем более по нескольким из этих критериев, значит, количество сна недостаточно.
2: Вот могу ли я, например, доспать побольше на выходных, если я в будние дни спала мало? Или это, наоборот, нарушит мой режим?
3: Ну, смотрите, есть идеальная теория, а есть жизнь, да? В идеальной теории, конечно, так делать не очень хорошо, потому что очень важно для человеческого организма на ежедневной основе высыпать свою суточную потребность во сне. Ну, то есть, если вам для хорошего самочувствия нужно 8 часов поспать, то в идеале, чтобы вы каждый день спали по 8 часов. Еще очень важно, чтобы режим ваш был стабильный, то есть вы засыпали и просыпались в одно и то же время. Вот, если получается так, что вы в течение недели спите не по 8 часов, а по 5 часов, например, да, то есть вы ложитесь не в 10 часов вечера, а засыпаете в час ночи, да, не досыпаете. И потом на выходных пытаетесь отоспаться, спите где-нибудь до обеда, до 2 часов. Что происходит вечером? Вы опять не можете заснуть часов в 10, вы опять бодрствуете до часу, до 2, и опять с понедельника с утра запускаете то самое вот это такое чертово колесо недосыпа, опять короткая ночь, понимаете, и погнали. Но, смотрите, как я уже сказала, есть теория, а есть жизнь. Иногда так получается. Есть разные работы, есть маленькие дети, есть много обязанностей. И если, ну, никак невозможно добирать на ежедневной основе количество сна необходимое, ну, то лучше уже досыпать в выходные, потому что недосып — это очень серьезное такой процесс, который пагубно влияет на организм. Особенно на женский организм бьет недосып гораздо страшнее, чем на мужской организм. То есть это все сердечно-сосудистые заболевания, заболевания ментального характера, типа Альцгеймер, деменция, онкологические заболевания. У женщин это еще гинекологические заболевания, потеря либидо, депрессия, раздражительность. То есть целый букет, который, пускай не прямо, но косвенно запускает именно хронический недосып.
2: Вот мы уже коснулись вот как раз-таки недосыпа, чем он вреден. А чем вреден переизбыток сна?
3: Переизбыток сна точно так же, как и недосып, то есть это сбой происходит циркадных ритмов, а наши циркадные ритмы, они отвечают не только за регуляцию системы сна и бодрствования, а также за такие процессы, как выброс гормонов, температура тела, сердечно-сосудистая активация. То есть наши циркадные ритмы должны работать как часики, и если у нас постоянное вот это шатание-болтание, то мало сна, то много, они нарушаются, соответственно, нарушается работа организма.
2: А как в целом меняется потребность во сне от младенчества и вплоть до старения? Вот есть ли какое-то, так сказать, такое универсальное количество часов, которое нужно спать в определенном возрасте?
3: Нет, не существует универсального количества. Для каждого человека будет характерна своя собственная индивидуальная потребность во сне. Вот эти цифры, которые вы знаете, около 8 часов, да, это да, да. Очень усредненное, чтобы понимать. То есть статистика. Все мы знаем, что такое статистика. Есть плюсы и есть минусы, да, людей, которые спят мало и хорошо себя чувствуют, а есть люди, которым нужно спать, например, 10 часов для того, чтобы хорошо себя чувствовать. Поэтому в первую очередь, конечно, мы ориентируемся, как я уже сказала, на вот те критерии, как мы себя чувствуем, чтобы понять, сколько нужно нам. Но есть такая общая тенденция, то, что с рождения и к старости количество сна необходимого сокращается. Возможно, у слушателей есть маленькие дети, и тогда они не дадут мне соврать, что маленькие дети очень много спят. Вот, то есть большее количество сна нужно именно детям и подросткам. То есть новорожденные могут спать по 20 часов в сутки, вот, подростки спят около, ну, 8, 9, 10 часов. Вот почему это так происходит? Потому что мозг активно растет, развивается, формируются нейронные связи, а также очень быстрый метаболизм, и нужно больше времени на восстановление. Дальше уже в возрасте таком, ну вот молодом, скажем, да, вот как мы с вами, человеку нужно спать немножко поменьше, в среднем, опять-таки, где-то 7-9 часов. Почему? Потому что, ну, тут все так же. Много активности физической, плюс много стрессов. И вот та самая, помните, я говорила, эмоциональная регуляция, которая происходит в фазе быстрого сна, очень важна. Вот, ну и восстанавливаться нужно в фазе медленного сна. А уже постарше люди, там, после 60 лет, у них есть ряд своих особенностей. Сокращается выработка мелатонина. А мелатонин — это гормон сна. Также, ну, и метаболизм немножко уже, да, не такой быстрый, то есть меньше активности. И эти люди, пожилые люди, спят чуть меньше. Ну, не то, что там 3-4 часа. Около 6-7 часов. Вот так вот. А еще важная особенность тоже в сна в пожилом возрасте в том, что сокращается фаза медленного сна. То есть человек уже так не высыпается хорошо, как высыпается ребенок. ребенок, сон может быть фрагментарный, и человек в возрасте может и днем пытаться еще лечь поспать. То есть такое не совсем хорошее качество получается сна.
2: То есть получается не слушать вот это вот «спи обязательно 8 часов». Это не слушаем и опираемся на собственное ощущение. Выспался, значит, этого времени вполне себе хватает для восстановления.
3: Так. Конечно, вы знаете, вот я по своему опыту могу сказать то, что вот стремление подогнать свой сон или сон ребенка своего под вот эту статистическую норму зачастую и является причиной возникновения проблем со сном. Например, человеку не надо 8 часов. Вот я знаю людей лично, которым нужно хорошо, чтобы себя чувствовать, поспать всего 6 часов. Им
2: это
3: прекрасно.
2: Я.
3: Да.
2: Это я.
3: И когда человек загнался, решил, что как будто бы он, наверное, не досыпает и, соответственно, портит как-то, да, свой организм, начинает мучить себя лежанием в кровати по 2 часа, он не может заснуть, это может ухудшать только качество сна. Он чаще будет просыпаться или долго засыпать. Или, знаете, есть такая еще история, как человек начинает бояться вообще кровати, потому что боится не заснуть. Вот когда ты лежишь 2 часа, ну это же мука какая-то, да? Вот, и человек начинает уже психически так загоняться, что могут появиться проблемы со сном. Поэтому я всегда говорю, пожалуйста, не смотрите на цифры. Это лишь статистика. Смотрите на себя или на своего ребенка.
2: А вот еще говорят же, что мелатонин, получается, гормон сна, вырабатывается до полуночи. Это правда или неправда? И вообще, нужно ли всем стремиться ложиться спать до полуночи?
3: Это, знаете, так называемый миф про золотые часы сна, что, мол, до полуночи один час идет, как там, за 2, за 3, ну, за 15, да? Никакого научного обоснования этому нет. Я, на самом деле, даже не знаю, откуда пошли корни этой истории, потому что это не так. Смотрите, мелатонин в нашем организме вырабатывается за час-два до сна привычного времени отбоя. Например, я ложусь 8 часов спать вечера каждый день, и у меня мелатонин начнет вырабатываться, ну, после 6 вечера. А вы ложитесь спать каждый день в час ночи, и у вас мелатонин начнет вырабатываться после 11 вечера. Мелатонин не вырабатывается, потому что на стрелках часов пробило там 8 или 9 часов. Мелатонин вырабатывается согласно настроенным вашим циркадным ритмам. А настраиваются они, когда мы каждый день живем по одному и тому же режиму. Поэтому, вернемся к вопросу. Нет, это неправда. Самое главное, не лечь до 12, а выспать свою индивидуальную норму сна. Ваши, например, 6 часов, вы можете лечь в 12, встать в 6 и прекрасно себя чувствовать. Вам не обязательно ложиться в 10, чтобы что, встать в 4 утра, да? Ну, понимаете.
2: Да-да-да.
3: То есть это миф, и на него не стоит обращать внимание.
2: В общем, у организма свои часы, так сказать, да?
3: Так и есть.
2: Так, а почему, вот перейдем уже, так сказать, ко снам, почему мы вообще видим сны? Что это вообще такое?
3: Вы знаете, на сегодняшний день нет одного такого четко сформулированного мнения, почему мы видим сны, для чего они нужны. Я могу рассказать, ну, про несколько теорий.
2: Давайте.
3: Начнем с того, что сны, они, как мы уже говорили, у нас в фазе быстрого сна появляются для эмоциональной регуляции. То есть имеется такая теория, что человек в фазе быстрого сна допроживает те эмоции, которые он не прожил в течение дня.
2: Слушайте, я вспоминаю свои сны.
3: Да.
2: И вот я думаю, это ж где мне таких эмоций не хватало? Ну, просто снится про всякая билиберда.
3: Билиберда может сниться, потому что, например, вы находитесь сейчас в состоянии стресса, у вас много переживаний, да, и эти все эмоции, которые вы в течение дня, возможно, где-то подавляете, где-то не даете им выхода, они находят способ, как бы организм пытается отреагировать их во сне. Также есть интересная теория, мне нравится, наверное, всем снили сны, когда вы опаздываете на поезд,
2: да, на работу.
3: Экзамены обязательно, а ты не выучил билет.
2: Да, да,
3: и
2: да.
3: Вот, а мне недавно снилось, что ко мне в автобусе подошел контролер, а у меня нет талончика. И вот такое. И есть теория, что таким образом наш мозг, психика проигрывает, так скажем, негативные сценарии, тревожные, для того, чтобы подготовиться к ним, чтобы потом в жизни, когда эта ситуация произойдет, не было так страшно, так скажем, уже был какой-то план действий.
2: Интересная теория.
3: Да. Ну, вот такие есть вещи. То есть, по-простому снятся сны для того, чтобы отрегулировать эмоции и, ну, вот если, как и если верить второй теории, проиграть какой-то, возможно, негативный сценарий.
2: Я вообще читала такое исследование, что по факту те сны, которые мы называем называем вещами, на самом деле далеко не вещи. Я уже, если честно, точно исследования не помню, не перескажу, врать не буду, соответственно. Вот давайте как раз с вами поговорим. Вещи сны, действительно ли они, так сказать, существуют, или это же просто совпадение?
3: Ну, смотрите, я привыкла в работе опираться на научно-доказательную базу, и наука не доказана существование вещих снов, а все те истории, когда совпало, считается, что просто мы концентрируемся, фокусируемся, запоминаем тот сон, который совпал, да, но забываем, сколько несовпадений в нашей жизни происходило. Вот, следующий момент, иногда бывает такая история, знаете, как самосбывающееся пророчество. То есть мы начинаем обращать внимание после этого сна на какие-то моменты, и поэтому как будто бы сон сбылся. Но на самом деле это выборка, фокус нашего внимания. А следующая еще есть одна такая теория, когда... Ну, например, мы как бы сознательно какие-то вещи не замечаем, а наша психика, мозг уловил. Ну, например, мы сознательно не заметили, что наш муж, парень как-то странно себя вел. То есть мы как бы вот не осмыслили это, но... наш мозг, психика заметила, что он как-то странно себя ведет. И поэтому может присниться сон, что, например, он там, я не знаю, нашел себе другую, ведет переписку там в каком-нибудь телеграм с какой-то другой девчонкой. И этот сон, не то, что сон сбылся, а потому что у нас во сне наше как подсознание, то, что мы заметили на самом деле, да, но не осознали, нам эти картинки показывает. То есть это не вещий сон в том плане, что мы предсказываем будущее. Нет, просто есть какие-то вещи, которые мы могли подметить, но не осознать. Вот. Есть, конечно, разные теории. Есть там Зигмунда Фрейда про то, что во сне исполняются наши желания. Вот. А наши желания разные могут быть. Или Карла Юнга тоже там про коллективное бессознательное. Каждый может верить в то, что хочет, но если опираться на науку, то на сегодняшний день доказательств этому нету.
2: А что насчет осознанных сновидений? Что это вообще такое? Безопасно ли это? И можно ли навредить психике, если это попробовать?
3: Ну, смотрите, осознанные сновидения — это такое состояние работы мозга, когда вот префронтальная кора, которая отвечает за логику и сознание, она как бы не совсем выключена, она частично работает. И то есть человек, получается, спит, мышцы его обездвижены, но сознание немножко, так скажем, включено. И человек может во сне, то есть как-то так сказать, усилием воли сном управлять. Вот. Считается, около 55% людей хотя бы раз в жизни видели такие осознанные сны. У меня было такое несколько раз, на самом деле. Они все, конечно, кошмарного вида эти все были сны.
2: Я что-то такое тоже, думаю, было, да.
3: Когда ты именно, да, делаешь во сне то, что ты хочешь делать, а не то, что он идет сам по себе. Вот. Очень мало процентов людей, процентов 15-20 раз вот это месяц видят. Вот. Ну, то есть, смотрите, навредить нельзя. Некоторые люди, которые практикуют эти осознанные сновидения, таким образом могут справляться с кошмарами, то есть можно переиграть, да, в этом сне, тренировать какие-то навыки, считается, что в осознанных сновидениях можно там тренировать навык, например, игры на фортепиано, вот, но это мало доступно к общему использованию. Есть какие-то техники, например, проснуться через 2 цикла сна, поставить себе будильник, пободрствовать минут 20-30 и потом лечь опять спать с намерением осознать сон, да, чтобы такой послать сигнал мозг, что я хочу проснуться во сне, да, и там как бы поактивничать. Но это далеко не у всех получается. Это безопасно. Вот. Хотите, пробуйте. Вот. Потом расскажете, как прошло.
2: Вот как раз мы коснулись кошмаров. Угу. Да? Что делать, если они снятся часто? И вообще, когда это считается как бы нормой, а когда уже, собственно, пора бы к врачу обратиться?
3: Ну, смотрите, что вообще такое кошмар? Это такие яркие, запоминающиеся, тревожные часто сны, пугающие, когда человек просыпается среди ночи, не может потом заснуть, у него, возможно, учащенное сердцебиение, потливость. Почему они вообще случаются? Чаще всего под влиянием, внешних факторов, как я уже сказала, это стресс какой-то, может быть, да, это какой-то посттравматический синдром. Это, в принципе, характерные кошмары для высокочувствительных людей, которые, да, все намного острее воспринимают. Также алкоголь, наркотики, какие-то лекарственные препараты при определенных заболеваниях могут вызывать кошмары. Вот, что считать нормой? Ну, если они случаются редко, что значит редко? Ну, один раз в месяц будем считать, что это редко, да, ну, и при этом вы просыпаетесь какое-то время немного немножко полежали, засыпаете дальше, и ну, на следующий день достаточно хорошо себя чувствуете и бодрствуете. Тогда, в принципе, это считается нормой. Если же вам снятся кошмары ни один, ни два за ночь, и один-два раза в неделю, при этом вы потом долго не можете уснуть, в течение дня вы чувствуете себя разбитым, хочется поспать, то есть ухудшается качество жизни, то тогда нужно обратиться к врачу, чтобы найти причину. Возможно, к психотерапевту, чтобы проработать какие-то травмирующие события. Возможно, к сомнологу узнать, да, что такое. Возможно, к терапевту. Ну, то есть, если ваше качество жизни ухудшается, тогда нужно обращаться к врачу.
2: А что насчет сонного паралича? Вот что это за такое явление? Потому что у меня вот, например, один раз в жизни было такое, повторять не хочется. Это очень страшно. А вот откуда берет, так сказать, ноги, грубо говоря, такое явление?
3: Ну, мне тоже никогда не было, и я вам верю, что это, наверное, очень страшно, потому что что происходит? Человек по каким-то причинам, на самом деле это тоже явление не до конца изучено, просыпается в фазе быстрого сна. Фаза быстрого сна — это фаза, в которой мы видим сновидения, поэтому мы при пробуждении можем увидеть, да, какие-то сущности, какие-то тени, потому что наш мозг еще, да, находится как бы в фазе такого полусна, при этом фаза быстрого сна характерна тем, что полная такая атония мышц, то есть человек не может двигаться. То есть получается, мы подпроснулись частично, а частично еще находимся в фазе быстрого сна. То есть наше тело обездвижено, мы не можем ничего сделать, но при этом мы можем видеть какие-то вот такие галлюцинации, которые также характерны фазе быстрого сна. То есть это такое явление, до сих пор непонятно, почему происходит, и тоже много разных теорий, вплоть до того, что там сущность присела к вам куда-то, да, мне такое рассказывали, эзотерик один. Вот, но я, как уже говорила, и люблю опираться на научную базу. Опять-таки, если это случается очень редко или как в вашей жизни всего один раз, ну, как бы да, бывает. Если это происходит часто, то нужно обратиться к специалисту, потому что, возможно, какие-то сбои идут именно на физиологическом уровне.
2: Ну, я вообще слышала, что это как-то усталость на это влияет, так сказать, поза сна. Ну, вот я такие теории слышу.
3: Ну, усталость, смотрите, хронический недосып, он может влиять, как я уже говорила, на весь организм. И если человек находится в хроническом недосыпе, то такое может увеличиваться. Но опять-таки тоже, как я говорила, прием алкоголя или каких-то лекарственных препаратов, то есть это может усугублять. Но нельзя сказать, что человек, который там выпил перед сном бокал вина, обязательно словит сонный паралич. То есть тут нет такой прямой взаимосвязи. Есть моменты, которые косвенно влияют, да.
2: Так, и давайте еще поговорим про такое явление, как хронотип, собственно говоря, сова или жаворонок. Кто-то уверен, что совами и жаворонками становятся, допустим, из оленей или привычки, да? Это вообще предопределено генетически или при желании я могу приучиться?
3: Смотрите, хронотип — это генетически детерминированная характеристика, точно так же, как цвет глаз, цвет волос. То есть мы рождаемся уже с определенным хронотипом. Кто-то сова, кто-то жаворонок, кто-то голубь. Еще есть голубь. На самом деле, прямо такое жесткое отношение к одному из хронотипов у жаворонков или сов встречается не очень-то и часто. То есть 15% в среднем сов, 15% жаворонков, а остальных около 70% — это люди-голуби. То есть у них нет четкой такой привязки физиологически, да, к определенному времени отбоя и подъема, и они могут подстроиться. То есть режим будут менять, и если режим будет повторяемый, прогнозируемый, то голубь, человек, подстроится и будет хорошо себя чувствовать. Вот. Поэтому, как бы сказать, что только жаворонки и совы нельзя. Но все-таки, если, например, человек сова, истинная сова, то есть его время отбоя физиологическое позже, чем у жаворонков. Ну, у сов это около 12 часа ночи, двух человек засыпает. У него сдвинут время выработки мелатонина, человек позже просыпается с утра. У него пик активности во второй половине дня. Вот. То, конечно, этому человеку очень тяжело жить по режиму жаворонка. А весь наш социальный мир, к сожалению, подстроен под жаворонков. Да? Рабочие часы начинаются 8-9, учеба 8-9. И тут, к сожалению, совам приходится приходится, ну, подстраиваться, ну, и как-то, ну, терпеть или искать себе потом работу фрилансера, когда ты можешь спать сколько угодно. Вот. Жаворонки, как я тоже сказала, около 15%, это люди, которых пик выработки мелатонина пораньше, они раньше засыпают, комфортно сами просыпаются в районе 5-6 утра, и пик активности у них приходится на первую половину дня, то есть такая максимальная работоспособность на первую половину дня. Ну, для жаворонков комфортно, да, жить в условиях современного мира. Но, повторюсь, большинство все-таки это голуби, и если мы живем по повторяющемуся каждый день режиму, то человек может себя комфортно чувствовать на любом из вариантов режима, более раннего или более позднего.
2: То есть, получается, если я точно жаворонок, допустим, да, то мне будет, ну, практически нереально переучиться стать собой.
3: Переучиться
2: и наоборот.
3: Нельзя. Да, нельзя, потому что это не навык, который приобретается. Переучиться можно навыку, а это особенность организма. Так работают ваши внутренние биологические часы. Так вырабатываются гормоны, которые отвечают за сон. И перестроить их, если вы чистый жаворонок, к сожалению, нельзя.
2: Вот тогда давайте напоследок поговорим о том, как совам все-таки выживать в мире жаворонков.
3: Как совам выживать? Мы не можем, как я уже сказала, из совы сделать жаворонка, поэтому максимально, что мы можем, это создать такие условия, чтобы сове было, ну, более-менее комфортно хотя бы жить в этом ритме. Очень важно придерживаться

0: научить организм дать ему сигнал, то, что все, мы просыпаемся бодрством. Вечером очень важно тоже не затягивать время отбоя, за час-два до сна приглушать свет, то есть давать сигнал мозгу, что все, солнышко село, чтобы мелатонин начинал вырабатываться, убирать все гаджеты, потому что, во-первых, гаджеты, ну, это всем на самом деле такой будет совет, вот, за час-два до сна убирать гаджеты, это, во-первых, синий экран, который может уменьшать выработку мелатонина, а также, когда мы читаем, скроллим ленту, каждый раз наш мозг включается, обработать, понять, что он здесь видит. Нам кажется, мы полистали рилсики какие-то, да, и мы расслабились. Нет, мозг не расслабляется, он каждый рилсик пытается обработать и понять, что же это было. Плюс вот эта вот скорость. И когда мы выключаем телефон, ложимся спать, потом можем долго не засыпать, потому что у нас вот этот рой в голове мысли, попытках обработать вот это время перед сном. Поэтому очень важно все-таки перед сном создавать себе максимально такую расслабляющую, комфортную обстановку. Можно послушать аудио, приглушенный свет, какие-то ритуалы, которые индивидуально для вас имеют такой расслабляющий эффект.
1: Ну что, тогда, получается, конкретизируем, соберемся вместе. Никого не слушайте, спать нужно столько, сколько конкретно нужно вам, вашему организму. Перед сном никаких гаджетов, так сказать, создаем себе расслабляющую атмосферу. Вот. И да, мелатонин вырабатывается не в 11 часов вечера, как принято говорить. В общем, на этом все. Вера, спасибо вам большое за разговор.
0: Спасибо вам большое за приглашение.
1: Полная запись программы будет доступна на нашем сайте radiosfm.by. В студии работала Полина Тарасевич. До свидания.
2: Шоу «С толком» на Радиус ФМ. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Радиус ФМ о погоде.
3: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 27-29 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 градусов тепла, днем 22-24 выше нуля. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 11-13 выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. В Могилеве ночью 11-13 градусов тепла, днем плюс 25-27. В Бресте ночью плюс 11-13, днем 26-28 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
2: Реклама. Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
4: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
5: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
2: Реклама.
6: Нет радиоприемника?
7: Не оплатил подписку?
8: Хочется чего-то нового?
2: Есть решение. Слушай Радиус ФМ в своей умной колонке.
9: Алиса, включи Радиус ФМ.
10: Включаю.
2: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: вообще не убытков.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радио СФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Программа Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жила-была Нина. Она всегда мечтала рисовать. И однажды мечта сбылась. Нина стала дизайнером. Каждое утро она открывала ноутбук и думала, вот оно, любимое дело. Но через пару лет что-то изменилось. К вечеру глаза болели, идеи давались тяжело. А иногда Нина ловила себя на странные мысли. Я больше не хочу это делать.
3: Как так? Это же любимое дело.
2: Именно поэтому многие люди пугаются. Есть миф, если работа любимая, она не должна утомлять. Но психология говорит обратное. Любое дело, даже самое любимое, остается работой. Для нервной системы мозг все равно тратит ресурсы, внимание, концентрацию, эмоции.
3: То есть усталость – это не признак того, что дело не твое?
2: Совсем не обязательно. Есть даже эффект, который называют парадоксом любимой работы. Когда человек делает то, что ему нравится, он часто вкладывается сильнее, чем нужно. Дольше работает, берет больше задач, старается идеальнее и постепенно усталость накапливается.
3: То есть любовь к делу иногда приводит к перегрузке?
2: Очень часто. Есть и еще одна причина. Когда хобби становится работой, к нему добавляются новые вещи. Дедлайны, деньги, ожидания клиентов, ответственность. И то, что раньше было свободным творчеством, становится системой обязательств.
3: И что делать?
2: Психологи советуют три простые вещи, чтобы любимое дело не превратилось в источник постоянной усталости. Первое – оставлять часть интереса вне работы. Иногда полезно иметь маленькое хобби, которое не связано с профессией. Второе – дозировать вовлеченность. Любовь к делу не означает, что нужно работать без границ. Третье – разрешать себе уставать. Потому что усталость – это не предательство мечты, это обычная реакция живого человека.
3: То есть, если любимое дело иногда выматывает, это не конец истории?
2: Совсем наоборот. Иногда это просто знак, что человеку пора немного отдохнуть, чтобы снова вспомнить, почему он когда-то это дело полюбил.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM.

0: Далее на Радиус FM только самые горячие треки и топовая музыка. Встречай через несколько минут. А еще для тебя. Why don't we call it love? Sing it back to me, sing it back to me. И очень скоро. И очень скоро. Радиус FM, Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: Всем привет, с выпуском новостей Влад Кучко. День Победы отметит столица в эту субботу. К знаковой дате подготовили обширную программу. Основной городской локацией станет площадка у Дворца спорта. 9 мая она будет работать с 12 до 23. В программе выступления творческих коллективов, молодых исполнителей. Хедлайнером концерта станет Олег Газманов. Праздничные площадки откроются в каждом районе города. Всего их будет более 20. Кульминацией праздничного дня в 23.00 станет красочный фейерверк. Украинские дроны могут атаковать парад в Москве 9 мая в честь Дня Победы. Такое заявление сделал Владимир Зеленский во время открытия саммита Европейского политического сообщества в Ереване. Напомню, ранее в Кремле сообщили, в этом году парад Победы пройдет без военной техники из-за террористической угрозы со стороны Киева. В Минобороны уточнили, не будет и суворовцев. В Беларуси массово завершается отопительный сезон. Сегодня батареи перестают греть в Гомеле и Могилеве. Без тепла остаются жилые дома, школы, больницы и другие соцобъекты. В Витебской области отопление также отключают с 4 мая. При этом в случае заморозков возможен режим протапливания. Минск отключил тепло в жилых домах еще 2 мая. Минск встретит лето миллионами цветов и велодорожкой до Минского моря, рассказали столичные власти. К 1 мая были подготовлены к купальному сезону все городские пляжи. На них доставлено новое оборудование, лежаки, беседки, благоустроены места стоянок для автомобилей. А также в теплом сезоне Минск украсят около 10 миллионов цветов. Древние капибары весили до 300 килограммов и были 2 метра в длину. Для сравнения, современные капибары весят 50 килограммов. Жили их предки 4,5 миллиона лет назад. Открытие сделали случайно. Во время подготовки к строительству ветряной электростанции в центральной части Чили ученые нашли коренной зуб и другие части скелета. Это открытие проливает свет на эволюцию не только капибар, но и всей южноамериканской фауны. И в завершении твоя умная колонка ждет команду. Скажи: Алиса, включи Радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна. Это все новости на сегодня. Далее на Радиус FM о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем плюс 27-29. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 22-24 градуса тепла. В Минске ночью 10-12 выше нуля, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 11-13 градусов тепла, днем 23-25 со знаком плюс. В Могилеве ночью 11-13 выше нуля, днем плюс 25-27. В Бресте ночью 11-13 со знаком плюс, днем плюс 26-28. О погоде рассказывал Влад Кучко, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты узнаешь

0: и раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Реклама.
1: Вау! Бетера раздает двойной.

0: сообщение убытков.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
2: Так, потерял работу, деньги на исходе, кажется, придется...

0: Придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
1: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
2: В отдел эксплуатации технического обслуживания Управления эксплуатационно-хозяйственного обслуживания Белтелерадиокомпании требуется лифтер первого разряда. Обращаться по телефонам 8017-389-6443 и 8029-329-7948.
3: Тысяча фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Реклама.
6: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
3: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
5: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
6: Диван легко превращается в диван-кровать, если забыть жену поздравить с годовщиной свадьбы.
7: О,
6: и все, работает.
5: Слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: гаджеты, софт, разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Савосиком на Радиус FM.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Открой-ка сейчас свои соцсети. К примеру, Телеграм. Сразу триллион сообщений и публикаций в каналах. Просто море ненужной инфы, которую ты проскипаешь в секунду. Честно, я до сих пор не понимаю, зачем мы сами захламляем свое пространство. Пора с этим что-то делать. Об этом сегодня и поговорим.
0: Технодзен.
2: Как по мне, каждая вот эта синяя точка уведомления, каждый заголовок, который ты пролистываешь, не читая, все это создает микронапряжение. Твой мозг фиксирует, здесь есть что-то незаконченное. И к концу дня ты чувствуешь усталость не от работы, а от этого бесконечного шума, который ты сам же и впустил в свою жизнь. Пойми одну простую вещь. Пропустить что-то в цифровом океане – это нормально. Ты не можешь выпить целое море. Настоящий дзен – это не владение информацией, а чистота твоего восприятия и потребления. Кнопка «Отписаться» – это не признак слабости или невежества, это признак того, что ты ценишь свое время и свою тишину.
0: Оценка технодзена.
2: Мой совет тебе на сегодня такой. Прямо сейчас выбери три источника информации, которые ты не читаешь, но которые висят в твоем списке мертвым грузом. Удали их. Почувствуй, как твое цифровое пространство стало чуть-чуть просторнее. Помни, когда ты отписываешься от лишнего, ты подписываешься на самого себя.
0: Технодзен на Радиус FM.
1: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM.

0: Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси завтра будет переменная облачность. Ночью местами по северо-западу, днем на большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. В Гомеле ночью плюс 9-11, днем 27-29 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 градусов тепла, днем 22-24 выше нуля. В Минске ночью плюс 10-12, днем плюс 23-25. В Витебске ночью 11-13 выше нуля, днем 23-25 со знаком плюс. В Могилеве ночью 11-13 градусов тепла, днем плюс 25-27. В Бресте ночью плюс 11-13, днем 26-28 выше нуля. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Сейчас будет информация, которую вы уже слышали. Выигрыши, джекпоты, эксклюзивные игры и 500 шансов новичкам. Да, вы уже это слышали. Это Бетера. А дальше снова реклама. Сайт pm.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: в природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни. Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
4: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
0: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
5: На свадьбе друзей побежала ловить букет. Но потом опомнилась и хотела вернуться к мужу. Но он замахал руками и говорит: нет, нет, я на себя уже поставил.
6: Нормально.
0: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: риском получения убытков.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: 1000 фриспинов! Макслайн! Без отыгрыша новым игрокам!
3: Подробности на сайте maxline.by и по телефону 8029-520-7777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
4: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Гродно плюс 22-24, в Минске и Витебске 23-25 со знаком плюс, в Могилеве 25-27 градусов тепла, в Бресте 26-28 выше нуля, а в Гомеле плюс 27-29. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

фестиваль в Итоки. Встречайте лето ярко и интересно. Захватывающие спортивные конкурсы и олимпийские мастер-классы. Белорусские бренды и туристические маршруты. Художественный интерактив, спектакль с показом коллекции одежды «Родное модное». Концерты и красочный салют. Атмосфера праздника, спорта и творческого вдохновения для каждого. А победителям олимпийского квеста беспроводные наушники в подарок. Приглашаем всей семьей 4, 5 и 6 июня. Светлогорск. Вход свободный.

0: Беларуси час ночи. Радиус FM о погоде.
1: В студии Радиус FM Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Гродно плюс 22-24, в Минске и Витебске 23-25 со знаком плюс, в Могилеве 25-27 градусов тепла, в Бресте 26-28 выше нуля, а в Гомеле плюс 27-29. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

гулял с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Спасибо, он дышал до синий.
1: Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии «Радиус ФМ» Влад Кучко, и сейчас расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Днем в Гродно плюс 22-24, в Минске и Витебске 23-25 со знаком плюс, в Могилеве 25-27 градусов тепла, в Бресте 26-28 выше нуля, а в Гомеле плюс 27-29. О погоде все, а далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. 30 апреля в кинотеатрах страны национальная премьера фильма «Одно на двоих» о летчиках-героях Беларуси, которые ценой своих жизней увели неуправляемый самолет от жилых домов. Фильм о подвиге, который навсегда вписан в историю страны. И история, от которой замирает сердце.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также

0: Беларуси 3 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: В студии Радиус ФМ Влад Кучко, и сейчас расскажу о